0: за годом, час за часом. Будем вместе. Рокс.
1: Звонила мне и верила в любовь, и прилетала на исходе дня, и волновала мою кровь, и уходила.

Как-то мной была сорвана среди белого дня. Того сам не желая научил ее не верить розовым мечтам.

вот однажды, как в плохом кино, не пряча от меня пытливых глаз, сказала мне, что решено, и вместе мы в последний раз.

и больше не случилось ничего. Она в чужом саду, в чужой судьбе. Но не пойму я одного, теперь она со мной везде. И счастлив я, когда из пустоты врываешься к заброшенному мне.

0: Рокс. А мне здесь нравится.
1: Отчего так в России березы шумят?
2: Отчего белоствольные все понимают?
3: У дорог, прислонившись по ветру, стоят. И листву так печально кидают.
2: Я пойду по дороге простору, я рад.
3: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю.
2: Отчего так печальные листья летят
3: под рубахою

0: Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

Но я хочу, чтоб ты сказала мне, что ты меня простишь и отпустишь с миром. Все было между нами криво, но я хочу прийти красиво так, хоть знаю, что дурак.

прошлое, странное, сложное. Это, дружок, позади, все будет заново, светлое самое.

глупое прошлое, странное, сложное. Это, дружок, позади, все будет заново, светлое самое.

Замок на двери, стали мы холоднее и строже. То, что было, еще повторить никогда, никогда мы не сможем. То ли день, то ли ночь, то ли боль, все смешалось в одной карусели. Мы с тобой разменялись.

Белгидромет обещает сегодня в Минске до 16 тепла, в Бресте до 22, до 18 в Витебске, в Гомеле и Могилеве до 17 и до 20 в Гродно. Без осадков в Гродно и Витебске.

И некого вроде ни в чем винить. Может, проще нам тему взять и закрыть, закрыть, и все, что было, забыть.

нам остаемся одни? Почему нам этого не понять? Почему не умеем друг друга прощать? Почему не ценим мы минуты любви? Но почему же не можем сказать прости? Почему друг другу уже не нужны? Потому что ведь это мы сами.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

Спасибо, маму, что я родился в краю заплаканных берез, за то, что ангел мой хранитель меня как мог по жизни нес. Когда я с дуру ошибался, нет-нет, заглядывал в окно. Я верю, но боюсь признаться,

будущее станет прошлым, и в память временам хорошим не расплескать бы эту доброту. Мой ангел, он меня не предал, в больничной духоте проведал, и я ему не раз еще спою то, что я был, я есть, и я еще побуду здесь.

Белгидромет обещает сегодня в Минске до 16 тепла, в Бресте до 22, до 18 в Витебске, в Гомеле и Могилеве до 17 и до 20 в Гродно. Без осадков в Гродно и Витебске.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

Белгидромет обещает сегодня в Минске до 16 тепла, в Бресте до 22, до 18 в Витебске, в Гомеле и Могилеве до 17 и до 20 в Гродно. Без осадков в Гродно и Витебске.

по жизни бегу и бегу. То мажор, то минор, устаю жизнь играть, все же новый аккорд надо брать.

0: Радио «Рокс».
1: Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

Белгидромет обещает сегодня в Минске до 16 тепла, в Бресте до 22, до 18 в Витебске, в Гомеле и Могилеве до 17 и до 20 в Гродно. Без осадков в Гродно и Витебске.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 9 утра. Доброе утро.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

Белгидромет обещает сегодня в Минске до 16 тепла, в Бресте до 22, до 18 в Витебске, в Гомеле и Могилеве до 17 и до 20 в Гродно. Без осадков в Гродно и Витебске.

0: слушал.
1: Зной на ветру, на пыльном ветру стою, перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя, как у края судьбы с обрыва летит.

Он врывается в жизнь и уносит тебя на край света. Он играет с тобой, принося себя в жертву любви. Кажется, это называется ветер.

0: Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс».

0: точку. Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 10 утра.

0: Мы живем в разных странах и городах. У нас разные профессии и хобби, статус и положение. Но есть те, кто нас объединяют. Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Вот кто-то скажет, ну, утро как утро воскресное, и да, день будет как день воскресный. Но нет, только не сегодня. Это уникальный момент и уникальное время. Мы с вами, друзья мои, на рубеже двух сезонов.
2: Двух сезонов.
1: Мы сегодня провожаем весну.
2: Так.
1: И готовимся встречать лето.
2: О, вот
1: это хорошо. Лето – это маленькая жизнь, Костя.
2: Это всегда
1: сегодня
2: приятно.
1: Мы закроем календарь мая и начнем новую, сознательную, товарищи, буржуазно-трудовую жизнь по календарю июня.
2: Именно так.
1: А ты знаешь,
2: так,
1: как я люблю лето,
2: как
1: Костя?
2: Ты
1: это
2: лето?
1: Же опера, это же Кармен, когда я и лето встречаемся.
2: Серьезно?
1: Да, я же могу же гулять до утра.
2: Ну, конечно.
1: Дышать свежим воздухом. Я, в конце концов, уже не холодно лежать на скамейке.
2: Конечно, конечно.
1: Ты же помнишь, нас с тобой звали в Узду посмотреть парки.
2: Да, да, да.
1: Мы так и не съездили туда посмотреть этот чудесный город. А вот летом каникулы летние, отпуск будет у кого-то из нас. Мы обязательно съездим, посмотрим все достопримечательности Узды. Опять-таки, как мы любим, полежим на скамейке.
2: Именно так. Знаешь, кстати говоря, как я понимаю, что лето, вот оно близится. Вот,
1: ну,
2: вот. У меня многие знакомые, в частности, вот одна моя знакомая, которая очень активно занимается здоровым образом жизни, за собой следит, активно начинает присылать свои завтраки, свои диеты, колораж. Готовятся люди к лету, понимаешь? Они вот интенсивно чувствуют. Остался один денек.
1: Примеряют бикини.
2: Конечно.
1: И уже, красиво, не скрываясь ни от кого,
2: собой,
1: фотографируют,
2: да,
1: себя, отправлять, чтобы заценили, готовы ли к пляжному сезону,
2: именно
1: барышня.
2: Именно так, именно так.
1: Готово, мы здесь, конечно же, плюсуем. Поэтому с радостью сообщаем вам, дорогие друзья, сегодня мы уже готовы досрочно встретить лето, товарищи.
2: Ура!
1: А кто мы? Кто мы такие?
2: Кто мы такие?
1: Это Константин Дмитриевич Каштанов.
2: И Александр Владимирович Барский. Доброе утро.
1: Еще раз здравствуйте. Сегодня мы решили поднять тему летних каникул. Вот
2: да,
1: как ты говоришь, как определить, что лето уже наступило? Детворы много на улицах, причем в любое время, ну,
2: шляется
1: в дозволенное, светлое время суток. Ну а потом, хотят они того или нет,
2: да-да-да,
1: их родители сознательные связывают.
2: Да, по рукам и по ногам.
1: Да-да-да. И отправляют к бабушкам, дедушкам на дачи, в деревни, в огороды. Кого-то в лагеря.
2: Конечно.
1: Патриотическое.
2: Конечно,
1: правильно. Трудовые, оздоровительные, все это в одном. Но кому-то, может быть, везет больше.
2: Именно так. И мы сегодня у вас решили поинтересоваться. Друзья, вот вспоминайте, куда вас отправляли на лето. К бабушкам. Какой-нибудь лагерь. Может быть, вообще оставляли в городе? Какие истории летом у вас случались в этих местах? Это же самое интересное.
1: И расскажите, самое лучшее, самые запоминающиеся летние каникулы вашего детства. Когда это было? С кем и вообще где?
2: Где это было самое интересное? И куда вы отправляете своих детей сейчас? Вот вы же уже повзрослели, и мы с вами повзрослели.
1: На Ибицу.
2: Может быть, может быть. И самое главное, а вот куда бы вы хотели отправиться на лето в детстве, но так и не попали? Ведь каждый ребенок куда-то мечтает,
1: да,
2: попасть.
1: Да.
2: Такое же есть. Присылайте, да, свои истории к нам в Viber 8033-699-1021. Можете и фото, и видео отчеты присылать, а также прорывайтесь к нам в прямой эфир. Код Минска 017-363-1013. Расскажите свою историю, да?

0: для всех. Вот как есть.
1: Может быть, мы настолько впечатлимся вашим рассказом, что решим тоже поехать в какой-нибудь лагерь отдохнуть.
2: Но нас уже не пустят, мы уже не дети, Саш.
1: Ну, я в качестве сторожа, ты в качестве кухарки какой-то. Взрослые одежды.
0: Ох, я вам наготовлю, детишки.
1: Или MC. Константин Каштанов.
2: Александр Барский. Нормально, Саш?
1: Отлично, Константин. Ну, мы начинаем работать, чтобы вы отдыхали. Все как всегда.
3: Только наши люди кричат стиральной машине, чайнику, микроволновке. Да иду уже, иду!

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Эти персонажи торопят события и время, хотя могли бы насладиться еще одним майским деньком. Мы решили сегодня совместить и провожаем
2: весну. Пока.
1: Весну, спасибо. Конечно же, ну и готовы уже встречать лето. Поэтому досрочно начинаем летние каникулы.
2: Именно так. Мы у вас сегодня интересуемся. Вот вспоминайте, куда вас отправляли на лето? К бабушкам? Может быть, в какой-то лагерь? Или же вообще оставляли где-то в городе? Какие истории, самые интересные истории летом у вас случались в этих местах? И куда сейчас вы отправляете на лето своих детей? Ну а самое главное, слушайте, ну ведь давайте вспомним, ведь у каждого ребенка в детстве была мечта летом отправиться куда-то.
1: Во всяком случае, ему обещали, будешь хорошо учиться,
2: попадешь вот туда.
1: Год закончишь с хорошими оценками, поедем. А вот здесь многоточие.
2: Да, вспоминайте, куда вы хотели отправиться на лето в детстве, но так, может быть, и не попали. Присылайте свои истории, фото, видео, отчеты в наш Вайбер 8033-699-102-1, а мы с удовольствием это обсудим.
0: Календарь.
1: Праздников сегодня сколько? Такое ощущение, что некоторые праздники в робости своей стеснялись как-то проявить себя в течение всей весны. И вот оставили это дело на последний день мая, 31-е. Значит, Константин, готовьте печень.
2: Готовлю.
1: Ну, сегодня просто в разгуляй уйдем.
2: Да-да-да.
1: Сегодня во всем мире отмечается Всемирный день блондинок. Скажите мне, как мужчина мужчине, вы предпочитаете блондинок?
2: Нет.
1: Так, тогда Международный день близнецов. Что вы скажете насчет этого
2: повода? Но близняшки уже как будто бы поинтереснее, хотя, знаете, люди, они специфические бывают.
1: Близняшки,
2: слушай,
1: да?
2: Слушай, у меня есть
1: блондинка,
2: пару знакомых
1: близнецов. Блондинка, брюнетка, вот это уже
2: годится. Нет, Саша.
1: Какой капризный.
2: И все же рыжие.
1: А вот так. Так, тогда жди дня рыжих. Свободен. Международный день благодарности бортпроводника.
2: Спасибо большое.
1: Спасибо большое. Сколько раз они меня выручали?
2: Сколько? Ну давай, на пальцах хватит пересчитать?
1: Нет, не хватит. Много раз. Я всегда говорил, дорогуша, повторить.
2: Повторить, ну,
1: и
2: понятно.
1: Никогда не возражала красавица. Сегодня еще день братьев и сестер.
2: Вот это хорошо, вот это поздравьте своих братьев и сестер, конечно же. И также Всемирный день попугая. Попугай, говорил. А также Всемирный день борьбы с неравенством.
1: Ну,
2: и Всемирный...
1: Мы, конечно, боремся с неравенством.
2: Конечно, по полной программе, да.
1: Мы используем такое правило Полиграфыча Шарикова. Да что тут? Взять все и поделить. Вот и она, борьба с неравенством.
2: Всемирный день без табака сегодня отмечается, друзья.
1: Должен вот сейчас стоя поаплодировать Константину.
2: Да, вот хотел сказать.
1: Знаю его давно, еще, как говорится, с железных горшков. И все время он был сигаретой.
2: Было такое, был, да.
1: Но уже должен сказать, так сказать, засвидеть. А если сказать, ты Константин, константировать.
2: Да, константируйте.
1: Что уже недели 2-3, как Константин воздерживается от этой пагубной, глупой, совершенно дурацкой привычки.
2: Саш, я хочу тебя поправить. Не в укор, тебе 2 месяца, Саш. Немножечко вы не добрали. Уже прошло 2 месяца.
1: Никак.
2: Уже, да. Слушай, полет нормальный на самом деле. На низкой высоте, на бреющем, ну хорошо.
1: Ну хорошо.
2: Да, хорошо.
1: И соблазна нет. Не просишь, чтобы
2: нет,
1: рядом у кого эта вредная,
2: не
1: пагубная привычка есть, отойти в сторону. При мне этого делать нельзя, боюсь сорваться.
2: Нет, оно, знаешь, оно зазывающе пахнет, но ты как бы понимаешь, что ну все, хватит. Было прикольно, хватит, все.
1: Для этого надо было тебе идти.
2: Куда?
1: Столько лет,
2: да,
1: к,
2: да,
1: этому,
2: конечно,
1: решению.
2: Ну так седая голова, что ты хочешь? Только сейчас все это стало.
1: Вот так вот, Всемирный день без табака, присоединяйтесь к движению Константина.
2: Именно так.
1: Зафиксировано еще и несколько профессиональных праздников. Сегодня день психотерапевта.
2: Ура!
1: Так
2: ура,
1: или иначе,
2: товарищи,
1: вы тоже имеете к этому,
2: конечно,
1: отношение. Угу. Сегодня веб-дизайнера.
2: И это, кстати, и вы, и я имею отношение.
1: Все, кто хоть раз что-то рисовал на заборе или писал, тоже, можно сказать,
2: точно,
1: веб-дизайнер,
2: точно,
1: я
2: да,
1: так
2: да,
1: вижу.
2: Да.
1: Ну и день химика. Вот сегодня мы с тобой похимичим.
2: Вот похимичим. Но, кстати говоря, это же не все. У православных христиан сегодня день Святой Троицы. Троица отмечается сегодня,
1: Троица.
2: Саша. Нас, кстати говоря, поздравляют активно в Вайбере. Спасибо, друзья, большое.
1: Наши слушатели не дают забыть,
2: конечно,
1: о церковном,
2: конечно,
1: календаре никогда.
2: Это
1: большое вам... человеческой, Божье спасибо.
2: А еще у нас есть и народный календарь. По народному календарю сегодня отмечается Федот Овсянник. На этот день у наших предков-славян существовали приметы. Вот смотрите. Если к этому дню дуб развернет все листья, то урожай яровых, ну, в частности, овса, будет очень хорош.
1: Развернул уже.
2: Развернул.
1: Да, при мне, причем так, знаешь, опачки, смотри,
2: и не боится, не стыдно ему, да?
1: А ручки-то, а вот они. Фокусник какой-то.
2: Если же вдруг с дуба начинали опадать зеленые зеленые листья, это было плохой приметой и предвещало голодный год.
1: Не опадает, ничего, я только опадаю. Вот развернул.
2: Да. А ежели дикие кабаны выходят из болота и надолго обосновываются в сухом лесу, лето будет очень сырым. Я, кстати говоря, кабанчиков еще не видел.
1: Наблюдал, один подходил, спрашивал, извините, пожалуйста, можно к вам обратиться?
2: Так это не кабанчик был, Саш.
1: Пятерочку, до завтра, буквально вот. Вот зуб даю, клык даю, отдам.
2: Он тебе сказал, а я кабанчиком метнусь, да, туда-обратно, секунду, да.
1: Исторический факт этого дня есть, очень важный.
2: Исторический факт какой?
1: В 1868 году, ты что, забыл?
2: Да.
1: Как вчера это было?
2: Ну, давай.
1: Вот в этот день, 31 мая, на аллеях парка парижского пригорода Сен-Клу, ну вы же помните.
2: Конечно, там вчера гулял, да.
1: Была организована первая велогонка на 2000 метров.
2: Серьезно?
1: Велосипеды тогда еще имели разные по величине колеса.
2: Конечно,
1: их еще
2: да.
1: Называют высоким. Одно большое такое, огромное,
2: а другое маленькое.
1: Ну, это 1868 год, вспоминай. Вот до изобретения пневматической шины еще было... Ой-ой-ой, сколько времени.
2: Угу.
1: А они уже оседлали велики вперед.
2: Конечно,
1: и вот выехали, прокатились.
2: И что? Кто победил-то?
1: И они просто покатались. И вот этот день принято считать днем рождения велосипедного спорта.
2: Ура, у меня друзья, товарищи. Кстати говоря, занимаются активно.
1: А вот если... Мы с тобой выезжаем на электросамокатах. Можно ли считать вот какой-то из этих дней днем рождения электросамокатного спорта?
2: В тот день, когда человек придумал слово «лень», это и стал день электросамокатного спорта, Саша.
1: Вот, я люблю
2: вот он, пожалуйста. Да, мне
1: интересно.
2: Тоже нравится. Мне
1: очень нравится. Да. Я же еще где-то в глубине души, ты же помнишь.
2: Ребенок.
1: Кто еще дитя?
2: Конечно. А вот тебе интересные личности, которые появились в этот день на свет. В 1892 году появился на свет советский писатель. Кто-то знает его как прозаика, кто-то даже немножко его стихов читал, но это редко. Константин Паустовский.
1: Твой тезка.
2: Ой, шикарный.
1: Вы же читали его стихи, Константин.
2: Я не просто читал, я их еще и учил. Я целую историю знаю касательно стихов. Он, когда летом, кстати говоря, отдыхал постоянно, исписывал за лето целые тетрадки стихами.
1: Ну, те, что еще после школьных учебного года остались.
2: Вот что-то такое, такое. Причем сам он говорил, что стихи у него, знаете, получаются пышные, нарядные, и как, вот он сам говорит, и как мне тогда казалось, довольно красивые. Однако...
1: Он любил на даче под Москвой декламировать свои вот эти стихи.
2: Да.
1: Пока не встретился с Иваном Буниным.
2: И тот ему дал такой меткий, но очень-очень короткий комментарий.
1: Даже за трещину дал.
2: Ну, чуть-чуть так нежно. Да, он Бунин буквально сказал, что, знаете, кажется, что автор поет с чужого голоса. И вообще, мне кажется, ваш удел, ваша настоящая поэзия в прозе. Именно здесь, если вы сумеете проявить достаточно упорства, уверен, сумеете достичь чего-нибудь значительного.
1: Но Константин Паустовский, как и все Константин, очень послушный был. Поэтому...
2: Конечно, да.
1: Послушался авторитетного писателя, Нобелевского лауреата.
2: Да.
1: И стал писателем.
2: Причем он даже не верил, что ему ответить-то будет. А тот ответил.
1: Прозаиком стал. Да. Писал в основном прозаик.
2: Да, именно так. А ну как тебе его четверостишие? Можно секундочку?
1: Давай,
2: буквально?
1: Конечно.
2: О, срывайте цветы на поникших стеблях. Тихо падает дождь на полях. И в края, где горит дымно-алый осенний закат, пожелтелые листья летят.
1: Это он написал, потрясающе.
2: Это
1: Константин Паустовский.
2: Да.
1: В 1933 году, 31 мая, на свет появился один из моих любимых актеров. Я люблю актеров второго плана.
2: Конечно.
1: Советский актер театра и кино Георгий Бурков. Ты его помнишь? Многие его помнят по разным фильмам. Но вот скажу, вот такая яркая роль была в фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром». Тот самый, который «Положись на меня, я никогда не пьянею». А потом Павлик каким-то чудесным образом оказался в Ленинграде на полу на третьей улице строителей. Георгий Бурков, не имея профессионального актерского образования, практически любого актера мог раз, два, три и обыграть своей искренностью, неподдельностью и убедительностью.
2: Золото, а не человек, получается.
1: Конечно.
2: Золото.
1: Еще раз. Мы не устанем просто аплодировать. Сегодня у нас горячие ладошки. Еще один персонаж появился.
2: Ой-ой-ой, друзья.
1: В этот день на свет, которого мы очень уважаем, очень любим. В 1955 году на свет появился Владимир Кузьмин.
2: Да.
1: Это
2: величина.
1: Советский, российский музыкант, певец-композитор. Я бы даже сказал, знаешь... Поэт-песенник.
2: Да все его песни знают, вообще все.
1: Владимир
2: многие
1: Кузьмин
2: выросли, да,
1: и
2: да.
1: Группа «Динамик» оставили неизгладимый след в мировой, товарищи, музыкальной культуре. Но поскольку мы уважаем творческого,
2: конечно,
1: Владимира Кузьмина,
2: конечно,
1: поздравить его хотим, спешим с днем рождения, мы подготовили такой небольшой вокально... инструментальный этюд. Константин, давайте, насколько это возможно, исполним для Владимира Кузьмина прежде всего. Пусть послушает, что натворил.
2: И приедет нашими
1: голосами. Песню «Я не забуду тебя никогда», она же «Сибирские морозы». Готовы, коллега?
2: Давай.
1: Сказал Константин и запил водой.

0: морозы.
1: Такое ощущение, что сибирские морозы сами к нам примчались.
2: Чуть-чуть, капельку.
1: Вот
2: да.
1: На эти дни, да, циклон, давай, уходи уже, надо бы погреться как-то.
2: Хватит.
1: Как-то получилось, знаешь, голосом не Владимира Кузьмина и не старался, а Владимира... другого Владимира Ждамирова.
2: Да шикарно получилось, Саша. Главное, с душой и с любовью. С днем рождения,
1: Владимир,
2: наших дорогих
1: людей. Владимир, да, Кузьмин, дорогой наш человек.
2: Нормально, Александр.
1: Отлично, Константин.
3: Только наши люди могут проснуться в 6 утра, чтобы будильник, поставленный на 7, перевести на 8, чтобы встать в 9.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс». Наши песни.

Белгидромет обещает сегодня в Минске до 16 тепла, в Бресте до 22, до 18 в Витебске, в Гомеле и Могилеве до 17 и до 20 в Гродно. Без осадков в Гродно и Витебске.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Наши люди сегодня начинают летние каникулы досрочно.
2: Конечно.
1: Ну и все,
2: конечно,
1: кто заслужил право находиться на летних каникулах и отдыхать, мы благословляем. Поэтому сегодня у нас и тема соответствующая. Вспоминаем, куда вас когда-либо родители отправляли на лето,
2: да,
1: на летние каникулы.
2: Да.
1: Может, к бабушкам, может, в лагеря. Это вообще отдельная история.
3: Там лагерные... столько всего было классно.
1: Лагерная тема тоже сегодня будет раскрыта. Может быть,
2: что?
1: Оставляли в городе.
2: Такое тоже бывало, Да, какие истории летом у вас случались? Будь то у бабушки, будь то в лагере, будь то в городе.
3: Ведь летом самые запоминающиеся приключения. Да и вообще, а вот куда вы сейчас отправляете на лето своих детей? А может быть, вы поделитесь с нами, есть такое место, куда бы вы в детстве хотели отправиться летом? Но не получилось. Или наоборот получилось за хорошую учебу.
1: Сами там не были, но зато детей туда отправляете.
3: Зато детей туда отправляете, да. Присылайте все свои истории в наш вайбер 8033-699-102-1.
1: Наталья по теме высказалась. Да. Давай поздороваемся с Натальей.
3: Доброе утро, Наталья.
1: Здравствуйте, Наталья.
3: Привет.
1: В детстве Наталья пишет, всегда мечтала на все 3 месяца съездить в пионерский лагерь.
2: Класс.
1: И если у родителей не получалось достать путевки, да, мы с сестрой просто устраивали истерики.
3: Истерики?
1: Да, вот так. Папе ничего не оставалось, как задействовать свои связи. Ну, кто же вынесет-то истерики дочерей? А он работал у нас в санстанции.
2: О, вот это серьезно.
1: А и у него это получалось. Пару рейдов.
2: Да-да-да.
1: И 2 путевочки готовы.
2: Да.
1: Дети, которые не были в лагерях, я считаю, у них не было детства, пишет Наталья. Моего мужа все время отправляли в деревню помогать бабушке,
2: конечно,
1: и он обижен,
2: конечно,
1: за это на родителей. Константин, вы как психолог должны это понимать.
2: Да.
1: Вот эта детская обида через всю жизнь.
2: Конечно.
1: Все деревни теперь мимо объезжают.
2: Вообще все.
1: Осадок-то
2: все
1: остался.
2: Только город, только
1: а
2: лагерь или город.
1: Да. Очень хотелось в лагерь пионерский. За все детство он только 2 раза был в лагере.
2: Обидно.
1: Говорит, это были самые счастливые месяцы каникул. И, кстати, мои дети тоже очень любили ездить в лагерь, но в их детстве это было только 1 раз.
2: Ага.
1: И то удалось путевки достать по льготной цене, а на следующие смены предложили на полную стоимость. А это слишком дорого.
2: Это
1: уже практически
2: там
1: как...
2: не детский, да.
1: 3-звездочный отель.
2: Ну да, примерно
1: по
2: так.
1: По системе все включено.
2: По системе все включено. Да-да-да, только для детей. Так вот, друзья, вот если посмотреть, ну, тут все примерно понятно. Вот ты, я, наше поколение, оно чаще всего ездило куда на лето? К бабушке в деревню. 62%.
1: Лагеря пионерские.
2: 62% наших людей, твое поколение, мое, ездило все-таки, Саша, в деревню. Дальше, 24% как раз-таки в пионерские оздоровительные лагеря отправлялось. Это вот тебе так немножечко про статистику. Но давайте поговорим в нашей статистике о нынешних детях. Что у них-то?
1: О,
2: вот там интересно.
1: Ну, тут, Константин, я с вами не поспорю. Здесь хороводите вы.
2: Да.
0: Статистика.
2: Итак, друзья, наши исследователи отмечают, что главное отличие летнего отдыха прошлых поколений от нынешнего – это уровень родительского контроля. Чтоб ты думал, Саш. Вот представляешь? Вот что интересно. Раньше мы спокойно, ну вот, били коленки в кровь, пропадали днями где-то там в деревне. Никто не переживал. Но переживали. Но так не гонялись. А сейчас?
1: Mm-hmm.
2: Родители используют GPS-трекеры. Дети вообще, приезжая в деревню, на улицу не выходят, потому что сидят в своих телефонах и компьютерах. Это,
1: да,
2: это массовое,
1: да,
2: явление. Это стало нормой, друзья мои. И в связи с этим у нас есть один очень интересный вопрос касательно статистики. Будьте добры, представьте меня. А как вы думаете, а сколько сейчас процентов наших детей оставляют летом в городе? Раньше эта цифра была очень маленькой.
1: Очень маленькая.
2: Сейчас она очень сильно изменилась. Это вам намек.
1: Я не буду высказывать сегодня...
2: Не будешь?
1: Вопреки твоим ожиданиям, свое предположение.
2: Хорошо.
1: Хоть оно даже самым смелым. Давай предоставим тут разгуляться нашим людям.
2: Окей, хорошо. Наш вайбер 8033-699-1021 принимает ваши самые смелые предположения. Друзья, еще раз вопрос. Как вы думаете, сколько сейчас процентов наших детей оставляют летом в городе? Даю намек, цифра очень сильно изменилась по сравнению с предыдущими поколениями.
1: Мне кажется, был бы интернет там, Wi-Fi точка, остались бы где угодно.
2: Да, это так. Ждем вашей версии.
0: Только наши люди понимают громадную разницу между «буду через 2 часа» и «буду часа через 2».

0: Реклама.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио Рокс. Наши песни.

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Вопрос тут у нас был, друзья. Вот раньше было все понятно. На лето отправлялись в лагерь, к бабушке, к дедушке, кому-то куда-то попадать. А вот как у нынешних поколений, как сейчас у наших детей, сколько вот процентов остается из них в городе? И в этом, собственно, и был вопрос. Как вы думаете, сколько сейчас процентов наших детей оставляют летом в городе? Александр скромно сегодня решил не предполагать. Саш, ну, конец статистики.
2: В стороночке постоял, похихикал.
1: Не хочешь ничего
2: нашей...
1: сказать, да?
2: Мало ли.
1: Да.
2: Мало ли. Ну, я-то знаю правильный ответ. Вот
1: ты
2: же не шепнул его.
1: Да,
2: что
1: это
2: уж
1: да.
2: там, играть-то роль.
1: Хорошо, все, тогда, хорошо, молчи. Все, молчи, как партизан.
2: Все,
1: итак,
2: все.
1: Прилетали разные. 78%, 90%, 85%, 48%, 30%, 2% прилетало, представляешь? Считают, что наши дети в городах вообще не остаются. Но на самом деле, ближе всех на данный момент к правильному ответу подобралось 2 человека. Во-первых, это Анна, она отправила 37%, а во-вторых, это Вероника, которая отправила 38%, а 38% это и есть правильный ответ. Вот так вот.
2: Браво. 38% детей школьного возраста.
1: Конечно, да,
2: вот остаются вот на летние каникулы на 3 месяца в городе.
1: В городе на 3 месяца.
2: И даже не жалуются.
1: А, да. Ну что я могу тебе сказать, Саш? У нас еще все не так плохо, если честно. Конечно, раньше наша статистика была, скажем так, поскромнее. Там процентов 10-15 оставалось.
2: А как же на велике ММВЗ, помнишь, как расшифровался взрослик?
1: Ну, конечно,
2: малых молокососов водить запрещено. Под рамой прокатиться.
1: Саш, ну вот...
2: А бабушке в магазин за хлебом сгонять?
1: Прошло время, да, километров 10, кстати.
2: Дедушке за папиросами?
1: Да, километров 15, извини тебя, потому что в том магазине не было их, надо было дальше. Прошла эпоха, Саша, прошла.
2: Предлагаю. Что? Есть такое предложение в таком
1: Давай.
2: Случае, чтобы эти цифры стали меньше, а детей на летних каникулах на природе, где дышится легко, в деревнях, в лагерях стало больше. Поставить туда Wi-Fi. Каждый перелесок
1: Саша, это...
2: провести по точке.
1: Саша, это не работает.
2: Поставить по роутеру. Вот пусть они сидят,
1: это
2: собирая грибы
1: работает.
2: И... Wi-Fi.
1: У меня есть старый добрый способ. Вот у моего отца по отношению ко мне работал. Вот когда я не хотел идти гулять на улицу, не хотел ехать в деревню, старый добрый отцовский пендель. Как помогал на все 3 месяца и на природу. Эх, хорошо-то было.
2: Летел дальше, чем видел.
0: Только наши люди перед приходом уборщицы уберутся в гостиничном номере, а то как-то неудобно.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram. Сеница.бай.
3: Радио «Рокс». Наши песни –

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Пытаемся дотянуться до лета уже на одной ногой, можно сказать, мы там.
2: Ох, очень хочу тепла, Ой, да как же детям повезло, так как
1: шикарно, да. Слушай. Вот слушай, в такие моменты, в такие сезоны я хочу впасть в детство. И не выходить до 1 сентября.
2: Очень-очень.
1: А потом хочется. Уже не в школу, а на работу сразу.
2: Конечно,
1: как
2: да,
1: и хотел
2: да, да.
1: в детстве.
2: И сразу денег, чтобы побольше.
1: И побольше.
2: Точно-точно, друзья.
1: Знаешь, как Аркадий, в анекдоте, Аркадий Петрович так много накопил на черный день, да. что с нетерпением ждал его наступления.
2: Когда же он наступит, да-да-да. В общем, друзья, мы сегодня вместе с вами вспоминаем, куда вас отправляли в детстве на лето, к бабушкам, в какой-нибудь лагерь, или, может быть, вообще оставляли в городе. Какие приключения у вас там случались, какие лагерные истории у вас происходили. И самое интересное, куда вы сейчас на лето отправляете своих детей. Вот, может быть, вы их отправляете туда, куда сами в детстве хотели попасть, а сейчас у вас дети появились, вы такие, вот теперь разгуляй, вот теперь мы отправимся туда, куда хотим. Присылайте свои истории в наш Viber 8033-699-102-1.
1: Владимир Маркевич пишет, Володя, привет. Во время летних каникул был два раза в пионерском лагере.
2: Хорошо.
1: А у Владимира-то все ходы записаны, смотри. Да, да, да. В 72-м году это было?
2: Да, было.
1: И в 75-м.
2: Точно.
1: Для тебя повторяю, в 1975-м. Да, до 1979 года бывал в деревне. В 79-м школу закончил, завтра 47 лет, как на экзамене по литературе писал сочинение по роману Горького «Мать». Запомнилось Владимиру. Классный человек, слушай, все помнит, когда писал, какое сочинение, в какие дни.
2: Да, Владимир, это даже немножечко пугает, если честно.
1: Однако, архивариус.
2: Хорошо, а вот как тебе история от другого Владимира? Владимир, доброе утро. Пишет, знаете, а я в школьные годы был в ЛТО. Это так называемый лагерь труда и отдыха.
1: Спасибо, что расшифровали. Тут главное с буквами не перепутать, есть же ЛТП.
2: Ну, есть разные и Л, и Т, да есть всякое, друзья мои. Так вот, как пишет Владимир, отдых был так себе. А вот вкалывали так, что только голова на подушку попадала, и глаза сразу закрываются. Вот так вот. Прививали, получается.
1: Ждем ваших лагерных историй. Сегодня мы начинаем летние каникулы. Куда отправляли вас родители на лето? Где бывали самые интересные места, которые запомнились? Пишите сюда 8033-699-1021.
0: Анекдот.
1: Анекдотик такой. Сын.
2: Давай.
1: Молодой еще. Впервые привел будущую супругу знакомиться со своей родней. Значит, так. Сели все за стол. Но все молчат. Никто ничего не говорит. Молчат, сидят, молчат. И вот первой заговорила бабка.
3: Ян-то вам за то, что вы не молитесь.
2: Что ж там такое привели-то за чудо-юдо? Ну, бывает, бывает. Хорошо. А как тебе вот этот вот анекдотик, помнишь? На... Иосиф Виссарионович! Иосиф Виссарионович, а какое у вас хобби?
4: Я собираю отборные анекдоты о себе.
2: Ого! И много удалось собрать?
4: Много. 2,5 лагеря.
2: Нормально, Александр.
1: Отлично, Константин.
0: Только наши люди, возвращаясь из хлебного магазина, надкусывают края хрустящей булки.
5: Она красавица.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 11 часов.

студии Наталья Голубева. Здравствуйте. Уровень безработицы в Беларуси достиг исторического минимума 2,4%, передает Белта со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты. Там уточнили, что в Общереспубликанском банке вакансий сейчас 137 тысяч предложений от нанимателей, из них 70% это рабочие специальности. Среди самых востребованных профессий – водители, продавцы, электромонтеры и трактористы. Также высок спрос на врачей, инженеров, бухгалтеров и ветеринаров. По прогнозам ведомства, следующие 5 лет будут нужны инженеры, но уже с цифровыми компетенциями, специалисты в области искусственного интеллекта и кибербезопасности, аналитики данных. Арина Соболенко продолжает уверенное движение по дистанции 2-го в сезоне теннисного турнира серии «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. В матче 3-го круга она взяла верх над представительницей Австралии Дарьей Касаткиной 6-0, 7-5. Девушки провели на корте 1 час и 17 минут. Следующей соперницей белорусской будет японка Наоми Осака. Поединок намечен на завтра. На детской железной дороге сегодня праздник для всей семьи. Он приурочен к Международному дню защиты детей. Программу подготовили масштабную. На станции Заслонова посетителей ждут интерактивные площадки, турниры и конкурсы активности для самых разных возрастов. Можно играть в шахматы, рисовать на асфальте. Каждый найдет увлекательное занятие. Выступят и художественные коллективы. Детская железная дорога уже открыла 71-й

0: личности Бога.
1: Новости компаний.
0: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by и по телефону +375 29 232 44 44.
1: Погода.
0: Облачно с прояснениями сегодня в республике, и лишь жителям Витебска и Гродно не понадобятся зонты. В остальных городах вещания радио «Рокс» Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди. В Бресте до 22 тепла, в Гродно до 20. В Витебске воздух прогреется до 18 градусов, а в Гомеле и Могилеве до 17, в Минске сегодня плюс 16.
1: Доброе утро.

0: Мы живем в разных странах и городах. У нас разные профессии и хобби, статус и положение. Но есть те, кто нас объединяют. Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Каждые выходные, оседлав электромагнитные волны, мы бесцеремонно врываемся в каждый дом, в каждую квартиру, в автомобиль и вообще на всю территорию нашей необъятной страны.
2: Саша, а что, если нас не звали, а мы ворвались?
1: Ничего страшного. Мы не набедокурим уж так сильно.
2: Хорошо, да.
1: Всем здравствуйте, дорогие наши люди. Это Константин Дмитриевич Каштанов.
2: И Александр Владимирович Барский. Доброе утро.
1: С вами еще на протяжении ближайших 2 часов, и мы уже решили досрочно начать летние каникулы.
2: Ну, пора уже. Одели купальники, уже загораем, хотя солнышко не видно, ничего, да.
1: Вы еще со вчерашними стрингами не разобрались, Константин. Да, мы сегодня интересуемся, как вы проводили летние каникулы? Где это было? Может быть, вы до сих пор под впечатлением от посещения пионерского лагеря?
2: Конечно,
1: и были там неоднократно... Да, там

0: Такие вещи происходят интересные. Ты что? Пацаны с района рассказывали. А может быть, вы до сих пор помните те самые летние каникулы, куда вас отправили родители, и, может быть, с родителями впервые увидели море.
1: Что-то, да, что-то такое вот.
0: Не что-то, а море. Вот расскажите нам об этом. 8-0-33-699-102-1. Это Вайбер.
1: Да, также можете дозваниваться. Код Минска 017-363-1013. В общем, сегодня мы вспоминаем, куда мы отправлялись в детстве на лето, куда нас отправляли на лето. История одна лучше другой. Слушай.
0: Класс. Вот Генрих, давай. Наш человек.
1: Давай.
0: Мир видел. Ну, просто, вот, Генрих, вот, если есть свободное время...
1: Сколько мира вы видели, Генрих? Процент. Можно...
0: Светлую часть, я думаю, светлую этого мира. Часть. Садитесь за литературный труд, пишите так. Книги. Это будут замечательные книги, мне кажется. Во всяком случае, те сообщения, которые вы нам присылаете, нам очень нравятся, Генрих. Пишите почаще. Спасибо за компанию. Так вот, относительно летнего детского лагеря, Генрих пишет.
1: Так.
0: Дело было в далеком 71-м году.
1: 71-й год.
0: Представь.
1: Просто 71-й
0: Сверкалось.
1: Год. Нашей эры, да. Египетские пирамиды рухнули и, ну, то что там?
0: В тишине спит заснеженный лагерь.
1: Да-да-да.
0: Нет, лагерь труда и отдыха.
1: Так.
0: Ребята были в лесу.
1: Да.
0: Значит, валили лес.
1: Да.
0: Мы, пацаны, лес валили. Девочки обрубали ветки.
1: Правильно.
0: Ну и складывали там, где положено. Жили в школе. Через дорогу было кладбище.
1: Так.
0: Мы, парни, после вот этого рабочего, скажем так, отдыха, девочкам назначали свидание на кладбище.
1: Ах, вот откуда готы у нас пошли, все теперь понятно.
0: Вот откуда смелость у Генриха и исхоженные дорожки по миру. После 22 часов, когда наши учителя отходили ко сну, мы, парни, через окна вылезали, стремились на кладбище. И вы знаете... Не каждая девочка решалась прийти на свидание.
1: Слушай, ну да.
0: Адреналин
1: конечно.
0: Зашкаливал. А вдруг вдоль дорожки мертвые с косами стоять?
1: Все правильно,
0: и тишина.
1: Да. Слушай, ну зато
0: но
1: если
0: самые
1: пришла...
0: отважные приходили. А это значит, что раньше других вышли замуж.
1: Эх, да, потому что, ну, слушай, да. С гонором,
0: таких
1: с характером.
0: Таких можно брать проверенных уже кладбищем, их не испугаешь.
1: Конечно. А вот Вероника прислала шикарная история, потрясающая просто. Доброе утро, Вероника. Пишет, знаете, у меня история с братом. Вот он очень любил каждое лето ездить в лагерь. И мама его научила, что грязные вещи нужно стирать. Ну, правильно, у нас тоже такое было. Сами стирали за собой вещи. И вот приехала мама к нему на посещение однажды, открыла чемодан его, а там, вы не поверите, все вещи постираны.
0: Так.
1: Аккуратно, сложены.
0: Класс.
1: Но мокрые.
0: Браво. Какой послушный мальчик. Браво,
1: молодец.
0: Какой послушный мальчик. То есть мама сказала, вещи надо стирать, а то, что вещи надо сушить перед тем, как уложить их в чемодан, мама не сказала.
1: Сказали бы, сделал бы.
0: Вот, конечно, вот этот пункт как-то мама пропустила. Там надо все вот четко, строго следовать по списку.
1: Именно
0: Аленка вот прислала...
1: Вот тут интересно, кстати. Да,
0: интересно?
1: Вот, очень
0: ну, давай.
1: Интересная история.
0: Вот, к слову, ЛТЛ, это летний трудовой лагерь, существует до сих пор.
1: Ага.
0: Мой сын, которому 14 лет, завтра откроет эту страницу своей жизни учебной на базе школы, в которой учится.
1: Так-так.
0: Особенность трудового лагеря в настоящее время таково, пишет Аленка. Обязательно нужно вступить в БРСМ.
1: Есть.
0: 13 рублей записывает.
1: Есть.
0: Обязательно заводят трудовую книжку.
1: Есть.
0: Это, кстати, хорошо.
1: Это правда.
0: 9 рублей. Уже стаж пойдет.
1: Стаж, да.
0: Трудовой с 14 лет. Раньше может на пенсию рассчитывать.
1: Ну, конечно.
0: Угу.
1: На целых. Когда...
0: Обязательно питание.
1: Так.
0: Пока не наработаешь на питание, заплати 40 рубликов. Работать дети будут с 1 по 19 июня, и их заработок составит, внимание, 250 рублей.
1: Ну, мелочь приятно, зато на себя потратишь. Слушай, это же не для заработка делается в первую очередь.
0: Тут бы в минус не уйти.
1: Да не уйдешь ты в минус, господи. Тем паче, что Аленка здесь дополнение-то прислала. Аленка написала, вы сейчас сидите и не вставайте, Александр. На это мероприятие... Ребенок пошел осознанно. Это его выбор. Но в обмен на внимание, пребывание у бабушки и дедушки. Ведь у них-то интернета нету стационарного, а есть только мобильный, который очень плохо тянет.
0: Угу.
1: То есть,
0: так.
1: Аленка пишет, я хотела его завести к бабушке, а он, чтобы не ехать, рассчитался со мной трудовым лагерем на базе школы. Плюс остается при этом дома.
0: Слушай, это прикольно.
1: Гений, парень, гений. То есть, понимаешь, смекалист, ты сам выкрутился, сам придумал.
0: Уже смотри, торгуется, да?
1: Уже
0: бартером уже. Отлично.
1: Нормально, Александр.
0: Отлично, Константин.
2: Только наши люди с детства доедают все с тарелки, потому что бабушка говорила, что в последнем кусочке вся сила.

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Мы тут с Сашей досрочно летние каникулы решили устроить. И вспоминаем вместе с вами, вот куда вас отправляли на лето в детстве. К бабушкам, в какой-то лагерь, может быть, оставляли в городе. Какие истории у вас там летом происходили? Ведь самые классные истории — это те самые летние в лагере, где-то в деревне, еще какие-то приключения. Вспоминайте их. Да и вообще, куда вы отправляете на лето своих детей сейчас, вот когда уже выросли? Присылайте все свои истории в наш Вайбер 8033-699-102. И один.
2: У меня товарищ в детстве был. Его мама, ну, мать одна его воспитывала,
1: да-да,
2: отправляла к бабушке в деревню 25 мая, вот как только заканчивался учебный год, и до 1 сентября. И был случай, даже не могла, работала, отпроситься с работы, чтобы забрать его из деревни.
1: Да-да-да.
2: Даже забрала не 1 сентября, а где-то 4 или 5 сентября он только в школу пошел. Вот все лето жизни не видел, поэтому всегда, когда приезжали ребята из города...
1: Да-да-да-да-да.
2: Не в июне, а где-то в июле, значит, уже были в лагерях, он всегда с открытым ртом слушал истории, которые они рассказывали, которые с ними случались в пионерских лагерях.
1: Ну, конечно, там самое веселое, друзья.
2: У меня в детском саду был товарищ Андрей Климов. Кстати, Андрюха, может быть, он сейчас уже... Конечно.
1: Конечно.
2: Он уже точно... Слушает радио «Рокс» Андрей Климов. Да, у него бабушка жила в Ялте.
1: Хорошо, это...
2: Сын военнослужащего. Да, отец родился в Ялте, но там дослужился до серьезных погон. И осели в Минске. Вот. Но всегда на летние каникулы на 3 месяца к бабушке в Ялту. Это вообще класс.
1: Ну, такое.
2: Как такое? Я был у него.
1: Такое.
2: У бабушки. Это ты приезжаешь в море, вот где-то там за следующим поворотом, бесплатно. Бабушка пирожки делает изумительные, блинчики, бесплатно. Понимаешь, не надо где-то там искать, добыть место под солнцем. Это шикарно.
1: Саш, ничто не заменит для меня маленького...
2: Ну, ты привык на Бали, я понимаю.
1: Нет, наши родные сосновые рощи и лагеря, которые там. Вот, вот серьезно, никакая Ялта, никакое Бали. А вот сосновый лес...
2: свои места родные.
1: Вот-вот-вот.
2: Свои родные милые места. Давайте о гороскопах поговорим, Константин. Как вы считаете, в это время суток подходящий?
1: Могем.
0: Гороскоп.
2: Как всегда... Овны, подходите, да-да, не стесняйтесь. В этот выходной, овны, устройте себе день кулинарного баловства.
1: Вот хорошо.
2: Это не говорит о том, что надо едой бросаться в прохожих. Нет, закажите самое дорогое блюдо из самого дорогого любимого мишленовского ресторана.
1: Вот хорошо,
2: любимый
1: приятно.
2: Мишленовский ресторан, да. Позвольте себе роскошь, ни о чем не думать, смакуя каждый кусочек в абсолютном покое. Но только не говорите... А что так мало?
1: А что так мало, да? Потому что так дорого?
2: А потом, что так дорого? Ты же знаешь, дорогое блюдо сейчас приносят в таком огромнейшей тарелке.
1: И ешь под микроскопом, да.
2: Оно размером там максимум с куриное яйцо.
1: Чтобы подчеркнуть, что его очень мало осталось на этом свете.
2: Дифлопе.
1: Дифлопе, да. Тельцы. Сегодня тельцы — идеальный момент для того, чтобы устроить ревизию своих планов и без жалости вот вычеркнуть цели, которые вас больше не зажигают. Освободите место для по-настоящему грандиозных новых идей. И все тогда наладится.
2: Близнецы, в этот выходной отправляйтесь на поиски вдохновения. Ну, куда? Куда?
1: Куда?
2: В книжный магазин.
1: Класс.
2: Я тебя горошил просто. Супер. Ну или на блошиный рынок. На барахолочку, на наше любимое. Случайно найденная старая книга или винтажная безделушка станет вашим главным талисманом на весь следующий месяц. А потом, если наиграетесь, к нам сюда в барахолку
1: найдем
2: применение.
1: Да, спокойно, можно сдать. Раки, это ко мне. Раки, сегодня, знаете, проведите день под знаком заботы о своем теле и здоровье. Запишитесь на массаж, сходите в спа или устройте долгую приятную тренировку. Организм скажет вам огромное спасибо за эту паузу.
2: Но...
1: Я как аккурат сегодня...
2: И что ты тут делаешь?
1: А я пошел.
2: Подожди. Погоди. Львы, в этот выходной проявите инициативу и организуйте спонтанную вечеринку, ну или пикник для друзей.
1: Хорошо.
2: Погода должна наладиться, поверьте. Ваша бьющая через край энергия объединит близких людей и подарит всем незабываемый вечер. Ну и вы не забывайте переворачивать, чтобы не подгорело.
1: Конечно. Девы, сегодня звезды рекомендуют вам полностью отключить режим контроля и позволить себе вот даже поспать до обеда. Забудьте про списки, задачи, будильники. Сегодня ваш официальный день тотальной лени. Пользуйтесь.
2: Весы, в этот выходной займитесь творческим преображением своего дома.
1: Хорошо тоже.
2: Перевесьте картины, Да. Зажгите ароматические свечи. Хорошо. С новыми запахами или купите яркие подушки. Обновление интерьера мгновенно поднимет вам настроение. Слушайте, еще хорошо отделайтесь. Мой сын художник.
1: И как-то поэт.
2: пытался подражать Сальвадору Дали. Точно так же допустили такую оплошность. Разрешили преобразить свою комнату.
1: Так, и что там было?
2: Вы знаете творчество Сальвадора Дали, Константин.
1: Конечно, конечно.
2: Мы обнаружили подвешенный под потолком стул.
1: Так.
2: Вот. Ну и, в общем-то, неубранную постель.
1: Подожди, а он зажигалкой часы пытался плавить? Нет?
2: До этого не дошло, вовремя остановили парня.
1: Слава богу. У нас скорпионы дальше. Скорпионы, сегодня устройте день долгих и неторопливых прогулок без четкого маршрута. Шум листвы, любимая музыка и чашка кофе на вынос помогут вам разложить по полочкам самые сложные мысли и собраться перед предстоящей неделей.
2: Стрельцы, в этот день решитесь на небольшой эксперимент со своим стилем или прической. Вот как Константин однажды решился.
1: Да, конечно. До сих пор
2: расплачиваюсь. Вы сейчас как Борис Джонсон. Смелая деталь в гардеробе или необычный аксессуар заставит окружающих смотреть на вас с искренним восхищением и изумлением.
1: Вот, хорошо.
2: И креститься.
1: И креститься, да. Козероги, Саш, это тебе. Сегодня, козероги, порадуйте себя покупкой гаджета или вещи для своего хобби, которую вы постоянно откладывали, ну, из-за практичности. Не хотелось тратить на это деньги. Сегодня можно. Инвестиция в собственное удовольствие окажется самым правильным решением на сегодняшний день.
2: Пойду, пожалуйста, куплю глины.
1: О! Какой? Строительный или так?
2: Нет, я керамикой увлекаюсь.
1: Вот
2: Водолей, в этот выходной проведите уютный вечер за просмотром старых культовых фильмов, которые вы знаете наизусть.
1: Ну, хорошо.
2: «Кавказская пленница», да. «Девчата», «Бриллиантовая рука», «Любовь и голуби».
1: Саш, ты не Водолей, не надо. Не надо. Захотелось, да?
2: У меня же Водолей любимый есть. Эта ностальгическая атмосфера вернет вам внутреннее равновесие, подарит чувство безопасности.
1: Хорошо. Рыбы, сегодня доверьтесь первому порыву и отправьтесь теплое сообщение вот человеку из прошлого, о котором вы часто сегодня вспоминаете. Короткий, искренний разговор запустит цепочку очень приятных, а главное, неожиданных событий.
2: Ага, то есть 20 лет не виделись, и рыбонька какая-то отправляет своему старому знакомому рыбаку две полоски. Пусть думает.
1: Да. Вдоль или поперек? Что за барсуки, господи? Ну и помните, друзья, звезды в гороскопах много чего рекомендуют и обещают. Но самое главное, что наша судьба в наших руках. Действуйте с уверенностью. Нормально, Александр?
2: Отлично, Константин.
0: Только наши люди, отдыхая на даче, могут строить баню, копать огород, рыть колодец, а вечером, падая с ног от усталости, заключить, что отдых удался.

0: Реклама.
1: 1 июня в Витебске объединение «Лотос» открывает новые ювелирные мастерские на улицах Кирова, 6, Ленина, 28 и Терешковой, 3. С 1 июня по 1 августа скидка 30% на все изделия. Не упустите шанс сиять ярче. Звоните 8033-675-1226, 8029-515-2788, сайт lotos-vitebsk.by.
2: Ами. Акция «Время покупать» только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 75 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.by. Агрофильтр – сила в каждой детали.
5: Радио «Рокс». Наши песни.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Сегодня у нас тоже своя ламбада. Досрочно начинаем летние каникулы.
2: Именно так мы сегодня вспоминаем, вот куда мы отправлялись в детство, куда нас отправляли в детство. Может быть, к бабушкам, может быть, куда-то в лагерь, может быть, вообще оставляли в городе. Какие истории в такие летние периоды в лагерях, в бабушек, в деревнях у вас происходили? Вот это вот все вспоминайте и присылайте к нам в Viber 8033-699-102-1.
1: Ты знаешь, Костя, летние каникулы — это история постсоветского пространства, ну и стран, которые разделяли наше когда-то мировоззрение.
2: Да-да.
1: Есть страны, вот, например, в Сингапуре, такого понятия, как летние каникулы, нет. Не потому, что там всегда лето. Так. Там учатся 3 месяца, так. В конце каждого вот этого, назовем так, триместра.
2: Да.
1: Две недели или две каникулы. И так бесконечно, пока не окончишь до средней школы.
2: Слабаки. Да, извините, пожалуйста.
1: Не успевают даже найти приключений, как говорится.
2: Ну, конечно, себе на пятую точку, да. Вот у нас целых 3 месяца для того, чтобы оторваться по полной программе. И это вот, как верно Саш подметил, это традиции наших людей. А есть традиции не наших людей.
1: Ну, мы ж не один на этой планете
2: живем.
1: Конечно.
0: Наша игра.
2: Итак, друзья, у нас есть вопрос о традициях народов мира, нелепых законах, ритуалах в разных странах. Вы сейчас этот вопрос услышите. Как только вы его услышите, возьмите свои телефоны, наберите наш Viber 8033-699-1021 и пришлите версию своего правильного ответа на наш вопрос. Всех победителей, конечно же, обязательно отметим.
1: Конечно, да. Пропустим. Сегодня мы мысленно отправимся в Монголию.
2: Да.
1: Константин, не так давно освоил я горловое пение.
2: Тувинская.
1: Монгольская.
2: Монгольская, да.
1: Монгольская. Поэтому пока вы будете погружать наших людей в традиции монгольской культуры...
2: Вы будете горлопанить, я подозреваю.
1: Буду горлопанить.
2: Хорошо. Итак, друзья, для монголов, даже для тех, кто давно живет в современных квартирах, лето — это священное время возвращения к корням. На 3 летних месяца детей отправляют в бескрайнюю степь к дальним родственникам-кочевникам в юрты. Особенность в том, что по приезде городскому ребенку сразу выделяют его собственное это. За это он несет полную персональную ответственность. В итоге 7-летние дети на лето получают бесценный опыт предков. Они учатся скакать на лошадях без седла, доить кобылиц и защищать отару. Вернувшись в сентябре в школу, дети старше 7 лет хвастаются не новыми кроссовками, а тем, насколько за лето стала выделенная им, допустим, лошадь более ухоженной, пока они несли за нее ответственность. Однако, эта традиция соблюдается и для детей до 7 лет. И вот у нас есть вопрос. Представьте мне, пожалуйста.
1: В монгольской юрте представляю вас.
2: Итак, друзья, что, следуя этой традиции, дают детям до 5 лет на весь период лета? Зачем они обязаны ухаживать все лето? Дети до 5 лет.
1: Монгольские дети до 5 лет.
2: Монгольские дети.
1: 8033-699-1021. Это номер нашего Вайбера, который в ближайшие минутки 2-3 будет принимать ваши смелые монгольские предположения.
2: Самые смелые предположения. Еще раз вопрос. Что, следуя этой традиции, дают детям до 5 лет на весь период лета? Зачем они обязаны ухаживать?
0: Только наши люди никогда не свистят дома, не выносят мусор по понедельникам, не сидят на столе, не занимают под вечер, потому что денег не будет.
2: Тьфу-тьфу-тьфу.

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: О, опять? Опять прочищаешь горло? Давай, давай, давай, давай.
2: Я под впечатлением от монгольских традиций, Костя.
1: Именно так. Слушайте, традиция очень простая у монголов есть. Когда лето наступает, детишек отправляют к их предкам, кочевым народам, в юрты, да. И дают вот детям, которым от 7 лет и старше, им дают прям лошадь, за которой они ухаживают. Но эта традиция распространяется и на детей, которые младше 7 лет. То есть которым там еще даже 5 нету.
2: Ну а потом вот 7-летним дают жеребенка, лошадь ухаживать. Она потом становится лошадью Пржевальского. Это, представляешь, что нужно было сделать с лошадью, чтобы она взяла его фамилию?
1: Может быть. О, как минимум жениться. Так вот, друзья, смотрите. Вопрос был простой. Что, следуя данной традиции, дают детям до 5 лет на весь период лета? То есть зачем они ухаживают? Логично, что за животным. Хотя
2: мне понравилась версия. Бабушку дают.
1: Бабушку
2: дают.
1: Да, бабушку. Квартиру бабушку.
2: У нас такая традиция была. Тимуровцы назывались.
1: Да. Тимуровцы. И ждали, пока перепишут. Ухаживали до победы, как говорится. Так вот, плетку для ухода за животными дают таким маленьким детям, чтобы привыкали. Нет. Свистки дают. Нет. Жеребенка. То есть маленького-маленького. Нет, тоже не оно. Лошадку, кошку, собаку. Верблюжонок даже один проскочил. Верблюжонка дают.
2: Хорошая версия.
1: Да, хорошая версия, но нет. Первым сегодня оказался Сергей. Последние 4 цифры 0510. Он написал, овечку дают.
2: Овцу.
1: Да, все правильно. Вот сначала за овцой.
2: Вот как в одном фильме. Тренируйся лучше на кошках. Кто-то на кошках, потом на овечках. Ну а потом уже дают на жеребенка, лошадь. Да. Потому что для монгола настоящего лошадь это ценнее всего.
1: Само
2: это
1: собой.
2: И жена, это и подруга. Наши жены и пушки, лошади запряженные. Вот кто наши жены, тебе споет эту песню каждый сознательный монгол.
1: А мы, кстати говоря, каждому сознательному нашему человеку сейчас предлагаем сознательно поиграть в нашу суперсознательную командную сознательную игру. Вот сколько сознательности у меня сразу.
2: В таком случае, если у вас есть сознание, вы можете проверить его на адекватность, позвонив к нам по телефону прямого эфира. 8017-363-1013. 3-6-3-10-13. Записали?
1: Я зафиксировал.
2: Зафиксировал?
1: Да, я
2: зафиксировал. Дважды два сложить раньше не умел, а сейчас 3-6-3-10-13. Дозванивайтесь, поиграем в нашей командной игре.
1: А если вам ленно дозваниваться, прерываться в прямой эфир, тогда можете оставить заявку в наш Viber 8-0-33-6-9-9-102-1. Тогда мы вас сами наберем и заберем в нашу командную игру.
2: Всем сознательно всем. Ждем вас.
0: Только наши люди в комментариях могут писать без комментариев.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте «Царская.бай» и по телефону +375 29 716 44 44.
4: В ОМА весь май. Кресла-коконы со скидкой 30%. Садовые качели «Турин-2» 1049 рублей. Можно в рассрочку на 12 месяцев. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
6: Радио «Рокс».

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: О, наконец настал тот час. Командная игра для вас и для нас.
0: Наша игра.
1: Процесс деления, констатирую вам, Константин, завершен, прошел серьезно, он успешно.
2: Это да, незаметно он всегда происходит у
1: безболезненно,
2: нас.
1: Потому что это уже опыт или даже иммунитет выработался у вас. У нас есть команда, которая называется «Честные тимуровцы».
2: Это хорошо. И «Бойкие пионеры».
1: Тоже прекрасно. Тоже, тоже хорошо. Да. У нас есть два игрока на двух телефонных линиях. Сейчас будем разбирать их.
2: Именно
1: на
2: так.
1: Первой линии Сергей, он из города Минска, и он водитель. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: За рулем, а ли дома отдыхаете?
3: Дома.
1: Молодец.
2: Вот это хорошо. А что не за рулем? А что это мы там?
3: Ну, выходные тоже.
2: А, все правильно.
1: Ну, Сергей от руля отдыхает, руль от Сергея. Сергей, скажите, вы летние каникулы, это когда были школьником, где любили проводить? Где чаще всего были и где хотели?
3: Ну, я аж писал, до 10 лет я был у бабушки, там было шикарно, все классно. А потом после 10 лет спортлагеря.
2: Да-да-да.
3: Только работа, Сергей, работа и работа.
2: Как отметил Сергей, а знаете, после этого 10 лет строго спортивные лагеря. Ад. Ничего интересного.
3: Ничего.
2: Я вот буквально читаю. Да-да-да.
1: То есть до 10 лет вам все-таки отдыхать у бабушки больше нравилось, да? Или наоборот?
3: Конечно.
2: Там и вкуснее, и бегать не надо.
1: Сергей рано повзрослел. На второй линии у нас Галина из города Минска. Она эпидемстанцию представляет. Главный эпидемиолог.
2: Ух ты! Слушайте, а они же, кстати, для лагерей очень большое значение.
1: Конечно, она инфузорит туфельку невооруженным глазом видит. Галина, здравствуй.
2: А если у нее каблук больше 9 сантиметров?
1: Это микроорганизм, Костя. Он реагирует всегда на туфельку. Галина, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Вы где предпочитали проводить летние каникулы?
4: Вы знаете, я сама из деревни, в деревне родилась и жила.
1: Ну?
4: За все время только один раз
1: увидели.
4: Была в лагере.
2: И как вам понравилось?
1: Людей других увидели, да?
4: Да.
1: Да. Я так полагаю, что запомнилось это вам на всю жизнь.
4: Вы знаете, да.
1: А сколько вам лет было тогда?
4: Где-то 9-10.
1: 9. Ну, я хотел спросить про первый поцелуй. В лагере обычно пионерском это происходит?
2: Ну, конечно.
4: Нет, да. Мы совсем другим занимались.
2: Мы работали.
4: Пастой мазали.
2: А вот пастой, отлично. Слушайте, классная забава.
1: Прекрасный эволюционный процесс, да? Сначала да. Паста, а потом уже... Ну, да,
2: так
1: поцелуй.
2: Это отрицание, а потом принятие, ты же понимаешь.
1: А где гнев?
2: Гнев между, когда оттираешь пасту.
1: Это уже пионер вожатый. Так, Галина, давайте с вас начнем. Выбирайте команду, есть у нас...
2: Честные тимуровцы.
1: И бойкие пионеры.
2: Да.
4: Бойкие пионеры.
2: Вот это ко мне.
1: Константин.
2: Это ко мне. Галин, вы готовы?
4: Готовы.
2: Ну тогда поехали.
1: Оставляю вас наедине.
4: Поехали.
2: Итак, это крупная сочная ягода с полосатой коркой и красной мякотью. В туалет после него хочется. Гигантский.
4: Абрикос.
2: Нет, еще больше. Килограмм 12 взвешивают обычно на рынке.
4: Арбуз.
2: Конечно. Маленькая упрямая лошадка, как называют?
4: Пони.
2: Да. Есть серебро, есть это.
4: Золото.
2: Да. Тонкая острая палочка, которую шьют.
4: Иголка.
2: Да. Полосатый кусачий родственник пчелы.
4: Оса.
2: Да. В стеклянный сосуд ставят цветы, как он называется?
4: Ваза.
2: Да. Жидкое моющее средство, которым моют голову.
4: Шампунь.
2: Да, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь слов.
1: Фиксирую. Отлично. Сергей, водитель из города Минска.
2: Хорошо,
1: ну, вы к честным тимуровцам добро пожаловать.
3: Хорошо.
1: Есть опыт тимуровца? Оказывали помощь?
2: Так он же с бабушкой сколько отдал.
3: Конечно. До сих пор оказываю помощь бабушке.
1: Бабушке потом...
3: маршрутки оказываю, ходит...
1: Потом пенсия пропадала.
2: Саш, ты баночки Сергея потом посмотри у него в профиле в Вайбере. Он готов всем помогать, судя по физической подготовке. Да, баночки.
1: А,
2: вот эти вот. Бицепс
1: называют. Ты ж уточняй баночки. Мне сразу,
2: там у Сережи все
1: сразу на ум, как говорится, анализы идут. Так, Сергей, готовы?
3: Да.
1: Командуйте. Что вы обычно говорите пассажирам в маршрутке?
2: С Богом.
3: Ну, типа да.
1: И перекрестился. Погнали. Человек, который ведет уроки в школе.
3: Учитель.
1: Самоходная бронированная машина с пушкой.
3: Да.
1: Устройство, которое показывает время.
3: Часы.
1: Место в городе для развлечений. Культура и отдыха.
3: Парк.
1: Накручивается на болт.
3: Гайка.
1: Из зерен этого растения делают попкорн.
3: Кукуруза.
1: Китайский медведь, как он называется?
3: Панда.
1: А сверху у каждого дома есть вот это, как песня.
3: Крыша.
1: Да, вальс, танго, крыжачок, кадриль, все это что?
3: Танец.
1: Для подсчета бухгалтер и продавец, закончим, используют это, кнопочный такой.
3: Калькулятор.
1: Слушай, да он гений.
2: Браво!
1: Он гений. Отлично, просто.
2: 10 слов.
1: Слушайте,
3: просто... Мне помогали.
1: А кто вам помогал?
3: Жена рядом стоял.
1: Жена, как зовут? Он хихикает уже. Как жену зовут-то?
2: Она щекочет.
3: Надежда.
1: Жену зовут как?
3: Надежда.
1: Надежда, привет, слушай, вам большой. Вот эти
2: и компас
1: аплодисменты
2: земной,
1: подарок.
2: Сергей, да.
1: И компас хочешь подарить?
2: Конечно, и компас Сергею, да.
1: Значит так, а Сергею аплодисменты, жене компас и цветы. Галина, спасибо за игру. Сегодня победила команда честных тимуровцев.
2: Да.
1: 10 баллов.
2: Браво.
1: Прекрасный
2: Браво.
1: Результат.
0: Только наши люди летом черные сандалии носят с белыми носками, потому что так наряднее.

0: Реклама. Что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой.
2: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
0: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Радио «Рокс».

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси полдень.

0: студии Наталья Голубева. Добрый день. В Беларуси планируют запустить онлайн-систему постановки на учет нуждающихся в оздоровлении, передает Белта со ссылкой на Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. Там отметили, что практически все здравницы страны имеют возможность онлайн-бронирования и оплаты. В электронном виде распределяется и очередь. Когда пациенту к врачу, в какой кабинет, во сколько, питание, учет и статистика. Предполагается, что уже в следующем году, зайдя в личный кабинет, можно будет самостоятельно поставить себя на учет нуждаемости в оздоровлении. Путевка в санаторий тоже будет оформляться онлайн. Польские дизель-поезда решили временно снять с маршрута Минск-Могилев-Минск. Вместо них сегодня и завтра будут ходить составы из вагонов локомотивной тяги. Причиной замены на белорусской железной дороге назвали внеплановый ремонт подвижного состава и подчеркнули, что пассажирам, ранее купившим квитки в бизнес-класс, будет возмещена разница в стоимости проезда при обращении в билетные кассы. Бесплатные показы кино под открытым небом стартуют в столице. Все лето по выходным они будут организованы у Дворца спорта. Это часть программы летнего музыкально-туристического сезона. Регистрация на сеансы не нужна. Начало в 6 вечера, а заканчиваться показы будут в 23:30. Сегодня, например, можно будет увидеть фильмы «Черный замок Ольшанский» и «Мышиный переполох». Машины в огне, витрины в дребезги, полиция под обстрелом петард. Так во Франции футбольные фанаты Пари Сен-Жермен отметили второй подряд титул клуба в финале Лиги чемпионов. Главный европейский поединок впервые в истории принимала Венгрия. Парижане одолели лондонский Арсенал в серии послематчевых пенальти. На родине победителей столкновения между болельщиками и стражами порядка привели к массовым задержаниям. Более 400 человек оказались за решеткой. Чтобы сдержать беспорядки, которые нарушили работу автобусного, железнодорожного и пригородного сообщения, были задействованы 22 тысячи сотрудников правоохранительных органов. При этом только на Елисейских полях собралось около 20 тысяч фанатов.
1: Новости компаний.
0: Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44.
1: Погода.
0: Облачно с прояснениями сегодня в республике и лишь жителям Витебска и Гродно не понадобятся зонты. В остальных городах вещания радио «Рокс» Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди. В Бресте до 22 тепла, в Гродно до 20. В Витебске воздух прогреется до 18 градусов, а в Гомеле и Могилеве до 17, в Минске сегодня плюс 16.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс», официальный дилер «БелДжи» в Бобруйске и Могилеве.

0: по слезиночкам.
1: Мы живем в разных странах и городах. У нас разные профессии и хобби, статус и положение. Но есть те, кто нас объединяют. Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
2: Доброго дня. Доброго, еще можно сказать, весеннего, майского дня всем нашим людям.
3: Скоро закончится, скоро лето, Саша. Все, чуть-чуть осталось. Пакуйте чемоданы, одевайте красивые люди.
2: Прекрасно говорить, Константин. Даже слеза скупая.
3: Чуть-чуть
2: пошла.
3: Есть,
2: да, ну что ж. Ну, а лето – это маленькая жизнь. Да. Сегодня мы решили, лучше вот сегодня, чем никогда, начать досрочные летние каникулы. И детей направить. Благословить. Да, ну и самим собраться, потому что, ты знаешь, когда идет учебный год, оно-то хорошо родителям. Родители знают, что с 8 до 2 дети пристроены.
3: Да.
2: Под присмотром, уму-разуму учатся.
3: Наверное.
2: А родители на работе. А вот когда летние каникулы и вообще каникулы, тогда за детьми нужен глаз да глаз. Их нужно куда-то пристроить, желательно в надежное, хорошие, приличные, теплые места.
3: Конечно. И вот эти вот приличные, теплые места мы сегодня вместе с вами вспоминаем. Вспоминайте, вот куда вас отправляли на лето в детстве? К бабушкам? В какой-нибудь лагерь? Может быть, оставляли в городе? Какие истории в этих местах у вас происходили? Ведь самые классные истории — это летние лагерные приключения или у бабушки в деревне где-то там, когда за яблоками заползли. Да и вообще, куда вы отправляете на лето своих детей сейчас, вот когда вы уже выросли? Может быть, они видят то, чего вы в свое время не увидели. Видят море, трогают. Вот помнишь, в детстве же все хотели, наверное.
2: Ну, конечно.
3: Попасть, да, не у всех получилось. А вот сейчас-то время поменялось. Присылайте свои истории в наш Вайбер 8033-699-102-1.
2: Вот, кстати, насчет моря Александр пишет. Давай. Саша, здравствуйте.
3: Так, здравствуйте.
2: Поздоровайся ты. Первый раз поехали с родителями на море когда-то.
3: Так.
2: Ехали долго, вот сколько не могу сказать, на машине. И как любому ребенку мне, ну, в дороге было скучно.
3: Ну,
2: сначала
3: конечно,
2: смотрел
3: конечно.
2: В окно, а потом, ну, что такое? Смартфонов же не было, чтобы
3: ничего
2: занять себя всякими там Тетрис

0: Я все время спрашивал, ну когда море? Ну когда море? И мне вот говорили, ну скоро, вот подожди, вот я вот смотрю все в окно, а моря-то нет, ну нет и нет. И вдруг, неожиданно, из-за горы появляется море, оно огромное, безбрежное. Я был впечатлен, и вот в памяти до сих пор отпечаталось вот это чувство, когда мои глазенки впервые увидели вот этот бескрайний морской простор.
1: Да, от края до края.
0: И вдохнул соленый воздух моря. Чуть-чуть такой, знаешь, с йодом отдает.
1: Йодом, чуть-чуть,
0: йодом,
1: конечно,
0: отдает.
1: Конечно,
0: а мне, да, уже 48, а все это помнит Александр.
1: Ну, само собой. А вот Надежда поделилась тоже интересной историей. Добрый день, Надежда. Пишет, знаете, я выросла в деревне, и каждое лето с 4 класса послала лошадей. И да, было бы скучно одной возле леса, но каждый день приходили дети, которые отправлены были на лето к бабушкам. И знаете, что мы делали? Да мы скакали на лошадях без уздечки. И не страшно нам было.
0: И без седла?
1: Да и чего?
0: Ой, как больно.
1: Да и ладно. Ой. Там, если не горцуют лошадь, то все нормально. Если обычным пешим. Все хорошо. Вот это классно. Вот это супер отдых.
0: А я горцевал без седла.
1: Так,
0: нет, больше не
1: надо. Саш, так ты должен быть на лошади, а не лошадь на тебе. Ты горцевал. Да лошадь горцевала.
0: Что ж ты раньше-то не сказал? Вот это номер, да. Ирина пишет. Здравствуйте, Ира.
1: Так, здравствуйте, Ира.
0: Вот. В детстве ежегодно проводила в пионерском лагере. Ребята, это было классно. Зорница. Это игра,
1: да,
0: такая.
1: Да.
0: Помнишь?
1: Да, конечно, играл.
0: Костер. Большой, причем пионерский такой. А, дискотека.
1: Пионерская.
0: Розовые розы. Ну, это у каждого свой репертуар был. Конкурсы всякие разные. Это было незабываемо. Романтика, друзья. На всю жизнь практически. А вот мой сын категорически не хотел в лагерь.
1: А чего? Чего? А чего боялся? Что говорил?
0: Ирина, вот действительно, вопрос из зала поступил такой. Почему сын не хотел в лагерь, если вы так красиво все описываете, перечисляете, Зорницу, костер и так далее, романтику и друзей на всю жизнь? Что ж не хотел-то,
1: может,
0: в лагерь?
1: Романтики побоялся.
0: А может, не тот лагерь? Надо было вот современным детям, надо уже уточнять, какой?
1: В трудовой. Прививать.
0: Мне все время грозили. Будешь плохо себя вести, в трудовой лагерь отправим.
1: Серьезно?
0: А я хотел в пионерский.
1: А ты хотел в пионерский. Вот правильно галстук повязал, и все, и пошел. Туда, куда надо.
0: Совершенно верно. Ну что ж, 8-0-33-699-102-1. Еще есть почти час, чтобы вы отправляли свои лагерные истории.
1: Вспоминайте, куда вас отправляли на лето? К бабушкам, в лагерь, оставляли ли в городе? И самое главное, какие классные истории вот там, в этих местах, у вас летом происходили. Делитесь с нами, присылайте все в наш Вайбер. Нормально, Александр?
0: Отлично, Константин.
2: Только наши люди, расставаясь, говорят друг другу «давай».

сигарета, догорает свеча ярко-желтого цвета, с неба льется печаль.

0: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
1: Пока кто-то парится о том, что весну вроде как упустил, лето на пороге, друзья. И мы сегодня с Сашей решили вот так вот заранее устроить уже летние каникулы. Вспоминаем вместе с вами, куда вас отправляли в детстве. Ну вот на летний период. Может быть, к бабушкам. Может быть, в какой-нибудь пионерский лагерь. Либо просто в лагерь. Либо оставляли вообще в городе. Какие истории за это лето происходили, когда вы были в деревне или в лагере. Присылайте их к нам в Viber 8033-699-1021. Ну и расскажите сейчас, когда у вас уже дети появились, куда вы их-то отправляете? Может быть, куда-нибудь на моря, на юга, либо же на подработки, либо в лагерь?
2: Всякое же. На бывает. Севера.
1: На севера.
2: На лагеря, на севера. Кстати, о весне, которую упустил. Цветение сирени видел, наблюдал?
3: Видел, конечно.
2: Как соловьи поют, пели, слышал?
3: Конечно.
2: В этом году, этим маем.
3: А
2: как сады яблоневые цвели? Вишня как цвела?
3: Конечно.
2: Ландыши?
3: Конечно, нет, вот это не видел.
2: Почти, да, успел этой весной почти все. Да. Ну вот по теме высказалась Лорка.
3: Так, что там?
2: Здравствуйте, Лорка.
3: Здравствуйте, Лариса.
2: И вспомнился случай, вот на летних каникулах было дело. Год, неважно какой. Мне было 14 лет, и летом мы были пионервожатыми в школьном лагере. Для малышни.
3: Так.
2: Ну, 14 лет.
3: Конечно,
2: малышня.
3: Да.
2: И руководство разрешило приводить мне с собой маленького братика, которому было тогда 6 лет. Но все-таки было некуда пристроить, так как родители на работе, я тоже при деле пионер-вожатый для малышни. Но вот своего братика как малышню приводила. Все было отлично.
3: Так.
2: Теплое лето, веселая детвора, интересные конкурсы, вкусная еда, всякие соревнования. И вот в один из дней замечаю, что братик-то пропал.
3: Да-да-да.
2: Ну, нет и нет. Я ко мне... Нету его, а рядом река. Сразу дурные мысли в голове.
3: Какие?
2: Короче, мобилизовали весь лагерь на поиски. Искали всем и по школе, и по окрестностям, и по берегу. Ходили, кричали, звали. Нету никак, нет пацана. Прошло часа 4, а может больше. Для меня оказалась тогда вся вечность. Мне 14 лет, практика нет. Упустила. Почти сердечный приступ. И вот прибегает какой-то мальчишка и говорит...
3: Какая драма! Ну...
2: Тетя Лариса! Лариса, пойдемте, я его нашел! Вон он! Приходим на берег реки. Мне сердечко так...
3: Ну, понятное дело, конечно, у меня тоже.
2: Ай, а там на некоторых участках высоченная такая трава. А я смотрю... Господи, боже мой!
3: Что он?
2: Сережка-то мой, 6-летний... Улегся там и спит так сладенько.
3: А просто
2: будь ты в лобик, поцелуй его. До сих пор вспоминаю то чувство тревоги и радости одновременно. Потеряла и нашла. Вот такое лето, вот такая пионервожатая Лариса. Ну, такая история.
3: Так, ну вот такая вот ситуация. Да. Слушай, а вот бывает же и иначе, Саш. Вот Людмила только что нам прислала интереснейшую историю. Людмила, добрый день.
2: Добрый
3: пишет,
2: день.
3: Знаете, друзья, один раз родители отправили в лагерь, и мне ужасно не понравилось. Вставать по часам, ложиться тоже, ходить строем. Когда приехали родители навещать, я вцепилась в маму, плакала и просила забрать. И меня забрали. И никогда больше не ездила в лагеря. Но зато с родителями ездили в Севастополь. Город тогда был закрытым, нам делали специальные вызовы. Вспоминаю с радостью. В детстве даже и не знал, что это Украина. Все говорили по-русски, Севастополь называли городом русских моряков. Подводные лодки там стояли, помню до сих пор. Сын хозяйки, куда приглашали, был моряком. И он подарил нам засушенного краба. Лет 40 он стоял у нас. Теперь уже от старости, конечно, развалился. Так что у кого-то лагерь — это радость, а у меня Севастополь. Каждый год ездили. Вот это была радость, счастье и самые светлые воспоминания.
2: Да,
3: браво!
2: Каждому
3: бывает
2: свое.
3: Такое, да.
2: Бывает.
0: Наши байки.
2: Весь год мой сын, когда-то, сколько ему лет было? 12, наверное.
3: Да-да.
2: Старался, учился хорошо, вел себя хорошо, потому что пообещали, если все будет хорошо у тебя во время учебного года, поедем отдохнем. Куда? На Бали, говорю.
1: Ой, и он тебя в Ашибали настак уже.
2: Хорошо. И мы поехали.
3: Да-да-да.
2: А там рисовые террасы,
3: океан. Конечно, красота.
2: Ой, красота. А он от планшета оторваться не может. Сидит в игре эти Симпсоны, понимаешь?
3: Ну,
2: кому
3: вот
2: и Севастополь, кому и пионерский лагерь,
3: да,
2: за счастье,
3: да,
2: и конкурсы. А это даже, вот, Влад, посмотри, рисовые террасы, такие только в журналах, в программе путешествий показывают. Мельком взгляд. Знаете, все хорошо. Пришлось силой отбирать планшет, отключать интернет,
3: все
2: чтобы
3: правильно
2: хоть каким-то образом парень включился в балийскую жизнь.
1: То есть таки да, ты дал тот самый знаменитый отцовский пендель, да? Воспитательный такой. Ну-ка, вот жизнь, сынок, давай.
2: Изучай. Хороший отдых тогда,
1: да,
2: когда не будет доступного Wi-Fi или интернета. Вот тогда
1: полностью
2: человек,
1: согласен,
2: мальчик сможет полностью наконец-таки наблюдать, как цветут деревья, как растет трава, как даже маленькая капелька росы стекает по этой траве.
1: Саша, именно в этот момент, когда ребенок остается без всего этого, он вспоминает, что есть орешник, из него можно сделать лук или удочку.
2: Вы
1: можно...
2: теперь уточняете про орешник.
1: Да,
2: это важно. Это важно. В общем, в детстве у нас не было интернета, мы были счастливыми людьми.
1: Нормально, Александр.
2: Отлично, Константин.
0: Только наши люди громче всех в мире кричат «Горько!» и «Занято!»

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram. Сеница.бай.
3: С 29 по 31 мая совершайте покупки в ОМА. И мы вернем вам 20% бонусами от суммы покупки на вашу карту лояльности ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на ОМА.бай.
4: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр. Огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев. Экономьте ресурсы. Звоните 7283. Сайт Агрофильтр.BY. Агрофильтр. Сила в каждой детали.
8: На Озон Ораспродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Планшет Honor за 459. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
9: Радио Рокс. Наши песни.

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Александр очень красиво высказался вне эфира, сказал, они горячие, пока горячие надо брать. Это те самые пирожки.
2: Про драгоценные пирожки.
1: А, драгоценные, да, пирожки. Ну, конечно, друзья, ведь лето наступает. Вот они, пирожки, сахарная вата. Отдых, одним словом. И мы сегодня вместе с вами уже досрочно устраиваем летние каникулы. Вот вспоминайте, куда вас отправляли на лето? К бабушкам. Куда-то в лагерь. Или, может быть, вообще оставляли в городе. Какие истории у вас за этот летний период происходили? И куда сейчас вы своих детей отправляете отдыхать на все лето? Может быть, опять же, к бабушкам
2: может
1: в лагерь.
2: Быть,
1: а
2: может
1: на
2: быть.
1: Море куда-нибудь, да.
2: На Ибицу, на Бали.
1: Вот тут хорошо. Присылайте свои истории в наш Вайбер 8033-699-1021.
2: Миша пишет из Червеня. Миша, здравствуйте. Был в пионерских лагерях, но вот почему-то ему запомнилось наказание за особые провинности.
1: Наказание?
2: Да.
1: А какие? Ну-ка, поделите.
2: В пионер лагере, значит, собирание сосновых шишек.
1: Так.
2: Целые горы набирали этих шишек. А поскольку это Михаил, то и песенка, и стишок про него есть. Это же вот основано на реальных событиях. Мишка косолапый по лесу идет, так. Шишки собирает, песенку поет.
1: Шишки залка.
2: Ну вот, чем это все закончилось, про шишку в лоб вы все помните. Марина рассказала о такую интересную историю. Марина, здравствуйте. Мой муж Станислав служил во внутренних войсках. Директор одного из пионерских лагерей, это было в 80-х годах, в Крыжовке попросил провести вот эту военно-патриотическую игру «Зарница» для наших ребят. Военные подготовились по полной программе. Вот люблю военных. Ответственные, серьезные люди.
1: Конечно, они холостые взяли и
2: взяли, значит, подготовились по полной программе. Взяли с собой дым-шашку, холостые патроны, взрыв-пакеты, чтобы почти все как по-настоящему.
1: Я-то думал, я шучу, это правда.
2: Вот приехали в 6 утра, по тревоге стали поднимать лагерь.
1: Класс.
2: Максимальное погружение.
1: Слушай, я бы душу бы продал.
2: 5D, да? Зажгли дым-шашку. Подбежали, побежали для эффекта вокруг лагеря, задымление. Да. Водитель забросил дым-шашку в столовую.
1: Круто.
2: Выбежали повара в испуге. Да.
1: Ну, их-то не предупредили, я так подозреваю.
2: Знаете, борщ варили, а тут на тебе, началось. В общем, сымитировали полные боевые действия. После окончания зарницы был построен лагерь. Во главе с пионер-вожатыми. И в честь победителя игры был дан салют с автомата холостыми патронами. После салюта осталось стоять на линейке пионер-вожатые, а победители разбежались собирать гильзы от холостых патронов. Вот такая история. Запомнилась на всю жизнь. Потрясающая была игра «Зарница». Спасибо настоящим
1: дайте
2: военным.
1: Аплодисмент. Вот это я понимаю отдых. Так сейчас, к сожалению, такое уже не провернуть, Саш. Много ограничений, все переживают друг за друга. Все под отчет. Стало, и у военных все пожестче стало. Как-то, знаешь, прошла вот эта вот романтика зарниц уже давным-давно. Жалко.
2: Опять Запад испугается, что военные учения проводят.
1: Вы знаете, они там детей с 5 лет. Наталья нам написала, пишет, знаете, друзья, а вот я не вижу разницы между трудовым лагерем, деревней и дачей на лето для детей. Я думаю, всем приходилось работать, и кто попадал вот в одну из этих тюрем, считает.
2: Вот так?
1: Да, вот так. А вот у меня совсем...
2: Куда не направили, везде работает.
1: Так надо, вот, да? А у меня совсем другой опыт.
2: Есть такой анекдот еще. Сынок, хочешь поехать в музей советских вещей и быта? Мам, ну, слушай, я не поеду на дачу больше.
1: Именно так. Так вот, у меня, допустим, в детстве всегда было четкое разделение. Дача — это что-то дедовское с огромным количеством грядок, которые надо будет полоть несколько месяцев. Деревня — это место, где надо купаться и ходить за ягодами в лес. Вот там нету никаких грядок.
2: Так.
1: А лагерь — это тусовка со своими сверстниками на 3 недели. Вот я серьезно, вот так вот и есть.
2: Просто у вас на даче не было теннисного корта.
1: Нормально, Александр.
2: Отлично, Константин.
0: Только наши люди могут 20 лет хранить у себя дома хрустальный сервиз и ни разу им не воспользоваться.

0: вони за столом поют.
1: Александр Барский и Константин Каштанов. Наши люди.
2: Вот из зала от наших телезрителей, радиослушателей и активных людей поступил вопрос, Константин. Какой? Что нужно делать, чтобы были деньги?
3: Ребят, смотрите, находите себе мужика побогаче.
2: Вот, почему ребят тогда? Дружить? Девчат.
3: Я ко всем. Слушай, современный мир предполагает много разных развитий ситуаций.
2: Современное мышление, Константин.
3: Это самый короткий путь, а самый длинный путь, но более благородным.
2: Работать, еще раз работать. Друзья, можно продать что-нибудь ненужное. Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное. Но на это тоже нужны деньги. А можно просто взять и ля-ля-ля прогуляться по барахолке.
1: Барахолка.
2: Это наша эфирная забава. Игра, если хотите. Так ближе будет. Как всегда, нахожу какую-то вещицу интересную, забавную, полезную на барахолке.
3: Конечно.
2: И рассказываю о ней.
3: Само забавы.
2: С чувством, с толком, с расстановкой. Кратенькое, правда, завуалированное описание этого предмета с намеками. Подмигивать буду, внимание, левым глазом сегодня.
3: Понял.
2: Ну а вы по ключевым словам попробуйте представить этот предмет и угадать, что я хочу купить на барахолке.
3: И вот что,
2: Константин, включайтесь.
3: Да, что самое интересное, друзья, как только вы догадаетесь, что же Саша хочет купить на барахолке, возьмите в руки свой телефончик, наберите наш Viber 8033-699-1021 и пришлите версию своего правильного ответа. И сегодня, ну, Александр так, знаете, он высказался, сегодня просто будет. А поскольку просто, пускай третий, кто сегодня правильно ответит, попадет к нам в прямой эфир и будет у нас сегодня
2: коронованным.
3: Королем станет.
2: Коронован будет, конечно. Третий. Ну что, в руках смартфоны.
3: Конечно.
2: Все, пишущие все машинки. Да. Игровые консоли. Плуг. Рогатка тоже подойдет и коромысло. Все, с чего можно отправить свое предположение к нам в Viber. Я пошел.
3: Удачи.
2: Это продается в Минске, это продает Юлия. Юленька. Это приспособление было изобретено талантливым японцем по имени Юкио. Юкио. Еще в 1942 году.
3: Так.
2: Хотя это и оспаривают алчные американцы.
3: Как всегда.
2: Ну, любители все и вся патентовать, да? Но все же, изначально это была бамбуковая колба с волокнистым наконечником, которая заполнялась специальной краской. Но была очень неудобна в повседневном использовании, поэтому спустя 18 лет серьезных доработок этот самый Юкио...
3: Да-да.
2: Доработав, сделав вот эту пластиковую вещицу, она получила очень компактные размеры и обрела цветовое многообразие. И появилась уже в широкой продаже сначала в стране восходящего солнца, ну а потом и по всему миру. Особенно эти разноцветные элементы полюбили дети. Благодаря наборам этих пишущих палочек,
3: да,
2: счастливая детвора Земли стала безудержно выражать свою радость, свои фантазии и свое видение мира на бумаге, на обоях, на других поверхностях.
3: Бывало.
2: Годится даже лицо отца. Стоят эти штуковины в наборе всего-то 11 белорусских рублей. Что я нашел? Что хочу купить на барахолке?
3: Именно так, друзья. Вот и описание легенькое, коротенечкое. Что же Саша нашел на барахолке? Присылайте свои версии в наш Viber 8033-699-1021. И помните, третий правильно ответивший сегодня у нас станет королем и победителем нашей игры. Ждем вас.
1: Только наши люди открывают вино пальцем, а пиво зажигалкой. Снова.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и манибэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: 1 июня в Витебске объединение «Лотос» открывает новые ювелирные мастерские на улицах Кирова 6, Ленина 28 и Терешковой 3. С 1 июня по 1 августа скидка 30% на все изделия. Не упустите шанс сиять ярче. Звоните 8033-675-1226, 8029-515-2788. Сайт lotos-vitebsk.by.
4: В ОМА с 18 по 31 мая дачные хиты. Туя 40-60 сантиметров, всего 8,99. Электрический кусторез 149 рублей. За садовыми товарами в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
6: Любители легкого жанра, спешите! Уже 2 июня в Минске уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, а также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск». Начало в 19.00. 16+. Организатор – Государственное учреждение «Культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь». Минск. Октябрьская, 5.
7: Радио «Рокс». Наши песни.

0: Константин Каштанов и Александр Барский. Наши люди.
1: Так, было обнаружено некое приспособление на барахолке.
2: Да-да.
1: Вашей версии больше не принимает наш Вайбер. Все, подводим итоги, но освежу в памяти, что это за приспособление. Было изобретено талантливым японцем по имени Юкио еще в 1942 году. Хотя это и оспаривают вот эти алчные американцы, любители все и все опатентовать, но все же это он. Изначально это была бамбуковая колба с волокнистым наконечником, которая заполнялась специальной краской. Но, вы знаете, была неудобна в повседневном использовании. Бамбук большой, рука не такая большая.
2: Рука маленькая.
1: И спустя только 18 лет серьезных доработок эта пластиковая уже вещица получила очень компактные размеры и обрела цветовое многообразие. Так. То есть он ждал. 18 лет ждал появления пластика, чтобы перейти с бамбука.
2: Все серьезно.
1: Ну и вот появилось уже в продаже в широкой в начале 60-х годов. Сначала в стране восходящего солнца, это Япония, ну а потом по всему миру. Особенно эти разноцветные элементы полюбили дети. Благодаря наборам этих пишущих палочек, счастливая детвора Земли стала безудержно выражать свою радость, свои фантазии, свое видение мира. Кто на бумаге? Кто на обоях, кто на других поверхностях или на лице близких, любимых
2: Я
1: родителей.
2: Я с этим сталкивался.
1: Да. Готово. Многие с этим сталкивались, если терять бдительность. Стоят эти штуковины в наборе, причем 11 белорусских рублей.
2: Не так и дорого, если подумать. Хорошо, а вот я тогда начинаю. Варианты прилетали к нам в Viber совершенно разные. Были и краски, и гуашь, и акварель, и просто карандаши, и экзотический мангал...
1: Просто карандаши.
2: И экзотический мангал разрисованный. Цветные ручки, мелки, рожок для крема кондитерской. Вот один такой был.
1: Чего?
2: Рожок для крема кондитерской. Саш, за что купил, за то и продаю. Я не знаю сам. Ну,
1: и дети всей земли рожком для крема кондитерским выражали свою радость и видение мира. Может быть.
2: Монеты старые. И еще один отдельно мне понравилось, и тебе тоже понравилось.
1: Монеты старые. Изобрел японец в 42-м году.
2: Из бамбука.
1: А пусть будут... А что-то вы такое сделали, Юкио? Он говорит, а пусть будут... старинные монеты.
2: Очень многие присылали нам вот такую версию, прежде чем мы озвучим правильную версию. Присылали, Александру понравилось, японское слово «фломастиры». Что это? Что такое фломастиры?
1: Ну, это не японское слово, это же какое-то, знаешь, такое французское.
2: Французское, да-да-да.
1: Фломастиры.
2: И поплыли эти фломастиры в заводе.
1: Надо докрутить.
2: Да-да-да.
1: Может быть, знает, как правильно это слово пишется, и вообще, что хочу купить на барахолке наш победитель?
2: Александр, конечно. Третий правильно прислал нам ответ. Заходит с этим, да.
1: Александр Третий. Как звучит гордо по-императорски.
2: Саша, тебе имя свое где-то, да?
1: Александр Третий. Великий, здравствуйте. Нет, сообразите.
3: Алло, добрый день, Радио Рокс, добрый день, радиослушатели.
1: Здравствуйте, вот это было обращение Александра Третьего.
2: Третьего, к народу, да.
1: Гражданам Республики Беларусь. Александр, скажите, что же на барахолке такое у нас сегодня фигурировало?
3: Ну, конечно же, это фломастеры.
1: Как пишется слово фломастеры?
3: Фломастеры, да.
2: Через О пишется.
1: Все правильно, все.
3: Через О, фломастеры, да.
1: Фломастеры! Сегодня набор фломастеров за 11 рублей покупали на барахолке.
2: Да, именно так, именно так. А что помогло вам, Саш, догадаться, вот, что это не мелки, не карандаши?
3: Ну, как-то меня навеяло, наверное, то, что у меня тоже были фломастеры в детстве. Это было в начале 70-х годов. Вот 6 разноцветных фломастеров, когда они уже перестали рисовать, мы туда добавляли немножко капочку одеколона.
2: Точно, они продолжали.
3: Наш человек.
1: Да, у меня точно вот сценарий один такой же, один в один, 6 штук. Самое. Да, заканчивали уже там писать, разбавляли их, а потом вот так рождается алчность и зависть у человека. Потом я увидел...
3: Нет, их было просто не купить.
1: Да, так я увидел у товарища, у которого мама, между прочим, в «Березке» работала. Он всегда ходил и так хвастался. У меня мама в «Березке» работает. Саш, кстати, вы помните, что такое «Березка»?
3: Да, это магазин.
1: Да, все, наш человек. И, значит, я увидел у него...
3: Не было, где можно было за валюту, за чеки
2: купить. Там импортные товары были.
1: Да, совершенно верно. И я увидел у него набор 14 штук.
2: 14?
1: Я захотел себе тоже 14 штук.
2: А знаешь...
1: Мама, купи.
2: И что, купила?
1: Купила.
2: У меня была другая ситуация. Я видел фломастеры, которые... Вот это был мой разрыв шаблон. Не 14, а 24, и с каждой стороны их по две штуки. То есть один фломастер...
1: 48.
2: Да, с одной стороны одного цвета, а с другой стороны этот фломастер другого цвета. Я в детстве, я прям до слез, да, до икоты, как я хотел.
1: Счастливый человек дожил до такого момента увидеть, да, 48 фломастеров на наборе. Александр, мы ему завидуем тихо, правда, Саш?
3: Да, конечно.
1: Ну и давайте, передавайте привет, обращайтесь к тем людям, которые вам должны. Может быть, вы кому-то что-то задолжали. И просто вы их любите, уважаете.
3: Я передаю привет всех, кто меня знает, кто меня слышит. Всем привет. И у меня есть повод. Ровно через неделю у нас будет встреча выпускников, 35 лет. Факультет бухгалтерского учета Белорусской сельскохозяйственной академии. Мы встречаемся... И я хочу своим однокурсникам передать привет и для них хорошую песню, чтобы звукорежиссер поставил.
1: Звукорежиссер кивает. Куда он денется? Поставь, конечно, песню про лето.
2: Вот хорошо. Бухгалтер, давайте, общий сбор на лето.
1: Это был Александр Третий, сообразительный в нашем эфире с обращением к гражданам Беларуси. Саш, спасибо за игру. Вам еще вот эти аплодисменты. Ну, а на часах 12.55, Константин, давайте, да, как всегда, по традиции, будем заканчивать программу анекдотиками.
2: А давайте, а чего бы нет.
0: Анекдот.
2: Где, давай, что у тебя?
1: У меня,
2: есть,
1: значит...
2: Есть что-нибудь
1: веселое? Значит, есть такой.
2: Давай.
1: Вот. За обедом муж спрашивает, да-да, жены. Скажи, а суп вот сегодняшний или вчерашний? Я тебе больше скажу, дорогой. Он еще и завтрашний.
2: Он еще и завтрашний, да-да-да. Это я так обычно готовлю. А у меня вот такой вот, знаешь, скорее даже не анекдот, а наблюдение. Вот ты мне точно сейчас кивнешь головой. Да и наши люди тоже. Знаете...
1: Чтоб не отвалилось только.
2: Дети, которые в столовой лагере кричали «Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам», выросли. И теперь хлопают в ладоши при посадке самолета.
1: Выросли и речитативят. Это Богдан Титомир.
2: Да-да-да, по полной программе.
1: А запорожец, машина, класс. Может, такая песня у него была. Все, пора заканчивать свою работу в эфире. Константин отправляется...
2: В семью.
1: Да, пионерский, а в семью. Это теперь называется пионерский лагерь.
2: Да, да, ну, там понимаю, тоже надо трудиться.
1: Понимаю, я вернусь к вам через час в рамках народно-поздравительной программы. Был бы повод, найдем кого поздравить и чему порадоваться.
2: Нормально, Александр.
1: Отлично, Константин.
0: Только наши люди отвечают иностранцам на русском, и если те их не понимают, они говорят то же самое, но уже громче. Реклама.
4: Звездой этого лета с Мило. Лови яркие скидки до 50% на всю декоративную косметику и парфюмерию. Только с 28 мая по 17 июня. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
10: Найди больше, чем просто работу, на работа.бай.
11: Радио «Рокс».

0: я.
1: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
2: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
3: В Беларуси час дня.

0: студии Наталья Голубева. Добрый день. Не позднее 1 июня физические лица, предоставившие налоговые декларации о доходах за прошлый год, должны уплатить подоходный налог. Об этом напомнили в Министерстве по налогам и сборам. Сделать это можно в безналичном порядке, через личный кабинет плательщика, посредством ЕРИП в инфокиосках, либо с помощью интернета или мобильного банкинга, а также путем внесения положенной суммы наличными деньгами в банк или организацию почтовой связи. Минсктранс предупреждает о проблемах при активации бесконтактных смарт-карт через терминалы пополнения. Сбои возможны по техническим причинам. Сейчас специалисты принимают все необходимые меры по восстановлению работоспособности системы. Пассажирам рекомендуют воспользоваться другими способами приобретения проездных билетов. В Великом Камне завершается строительство логистического хаба известного российского маркетплейса. Этот мегаобъект станет самым масштабным складским комплексом в нашей стране. Площадь центра превысит 140 тысяч квадратных метров. Под одной крышей гигант совместит функции хранения и высокоскоростной сортировки грузов. Такой формат позволит доставлять заказы в разы быстрее. Эстония готовится ввести военный призыв для женщин. Такое решение анонсировала глава Департамента оборонных ресурсов государства Анна Рановески. Причина – стремительное ухудшение демографической ситуации и падение рождаемости мальчиков. По словам Рановески, ежегодно необходимо заполнять более 4000 призывных мест, однако только мужского населения для этого может оказаться недостаточно. Если еще 20 лет назад в стране ежегодно рождалось до 15 тысяч мальчиков, теперь этот показатель сократился до 4-5 тысяч. При этом в последние годы количество женщин, добровольно поступающих на срочную службу в Эстонии, тоже уменьшилось. В 2021 году таких было 60, в 2025 всего 45.
1: Новости компаний.
0: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44. В честь дня рождения сеть Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-329-66-66.
1: Погода.
0: Облачно с прояснениями сегодня в республике и лишь жителям Витебска и Гродно не понадобятся зонты. В остальных городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди. В Бресте до 22 тепла, в Гродно до 20. В Витебске воздух прогреется до 18 градусов, в Гомеле и Могилеве до 17, в Минске сегодня плюс 16.
1: Добрый день! Радио

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и мани-бэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375 29 716 44 44.
4: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр Бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
5: Что для вас значит работа?
6: Когда просыпаешься утром с охотой.
7: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
8: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
9: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
10: Гигиена легко смело. С 28 мая по 17 июня. Шампунь Глискур 400 мл 8,99. Туалетная бумага Папия 8 штук 7,49. Прокладки Always 8,99. Так легко заботиться о себе. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029 373 0088 и на сайте mila.by.
11: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
2: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
3: С 29 по 31 мая совершайте покупки в ОМА, и мы вернем вам 20% бонусами от суммы покупки на вашу карту лояльности ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на ОМА.бай.
4: Любители легкого жанра. Уже 2 июня в Минске. Уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, а также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск» 16+. Организатор – государственное учреждение «Культурно-просветительный центр». Управление делами президента Республики Беларусь. Минск, Октябрьская, 5.
5: Радио «Рокс».

0: Наши песни.
1: Я боюсь тебя не помнить, я боюсь тебя забыть. Ставлю крестик на ладони, как связующую нить. Между сердцем и глазами я рисую тайный знак, чтобы помнить и вечерами, что отметил я.

Огненный крестик, мой надежный оберег. Я твоей удачи крестник, я твоей

0: Реклама.
1: На Озон у распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Зубная паста Тисвел за 5,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Радио «Рокс».

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 2 часа дня.

0: студии Наталья Голубева. Добрый день! К 2028 году Беларусь полностью обеспечит себя томатами. Это позволит избежать скачков цен на овощную продукцию в межсезонный период. Сейчас в стране ведется активная работа по созданию сильного тепличного хозяйства. Старые площади модернизируют, возводят новые объекты. Так, под Минском идет масштабное строительство комплекса энергосберегающих теплиц общей площадью 15 гектаров. В одной из них уже в ноябре планируют получить первый урожай. Вторую теплицу агрокомбинат «Ждановичи» рассчитывает ввести в эксплуатацию к Новому году, а первый сбор намечен на март 2027-го. Специальная программа «МАК» пройдет в республике с 1 июня по 15 сентября. Комплекс профилактических мер направлен на предотвращение распространения наркосодержащих растений. В правоохранительных органах гражданам настоятельно рекомендуют при обнаружении даже случайно взошедших ростков мака или кустов конопли немедленно уничтожить их. За незаконные посадки владельцу участка грозит штраф до 20 базовых величин, а если растения культивировались с целью сбыта, вплоть до 15 лет лишения свободы. Белорусам будет удобнее добираться до санаториев в столичной области. Новые прямые рейсы по маршруту Минск-Нарыч начнут курсировать уже с завтрашнего дня. Автобусы будут подъезжать практически прямо к территориям здравниц. Кроме того, расписание составили таким образом, чтобы пассажиры успевали на заселение и могли комфортно уехать после окончания отдыха. А столичный зоопарк готовится отпраздновать Международный день защиты детей. 1 июня здесь состоится апельсиновая вечеринка. Для девчонок и мальчишек будут работать интерактивные площадки и детская зона, пройдут мастер-классы. Будет организована развлекательная программа с аниматорами и дрессированными собаками. Хорошее настроение всем посетителям учреждения подарит великан-ходулист. Вход будет осуществляться по билету в зоопарк.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки и во всех городах вещания «Радио Рокс». Белгидромет существенных осадков не обещает. Температура по стране ночью до 12 тепла, днем в Бресте плюс 24, в Витебске, Гродно и Могилеве 23, в Минске и Гомеле воздух прогреется до 22 градусов.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgidefizbobruysk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
4: Доброго дня, Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Сегодня день особенный, если хотите, даже уникальный. И особенность его в том, что мы с вами, друзья мои, на рубеже двух приятнейших сезонов году. Весны и лето. Еще вот несколько часов, и произойдет их торжественная смычка. Надо к этому быть готовыми. Практически закрывая календарь мая, мы готовы перевернуть новую страницу уже календаря июня, и там снова 1 июня. Сегодня нам надо достойно проводить весну и правильно встретить лето. Ну, чтобы оно, вот это самое лето, знало, что его тут у нас очень-очень любят и всегда ждут. А то, вы знаете, лето может и обидеться, и будет как в прошлом году. Ветреным и холодным, а между прочим, местами было даже ниже климатической нормы. Ну а нам с вами это ни к чему. И вот, чтобы это грядущее с минуты на минуту лето было теплым, солнечным и приятным, ему нужно сказать «привет» и отпустить в адрес близких людей, вот с кем планируется летиться, несколько изящных комплиментов. Ну что, смогем? Конечно. Почему нет? Вот мне приятно, что при всем многообразии воскресных соблазнов в виде телевизора, каких-то программ, огорода и просторов, бескрайних просторов интернета, вы сделали правильный выбор и предпочли в данный момент душевную компанию самого искреннего радио, Радио Рокс. Я надеюсь, что вы там, где вам сейчас приятно, тепло и комфортно. Новый час нашего пока еще весеннего майского эфира открывает большая, воскресная, народно-поздравительная программа «Был бы повод». У микрофона и за пультом управления полетом солнечный Александр Барский. Здравствуйте, друзья! Ну, в рамках этой программы «Был бы повод», как всегда, я буду доставлять до адресатов ваши прекраснейшие поздравления, музыкальное приветствие и романтичное признание в своих искренних чувствах. Вот все эти прелести уже можно, нужно даже вот отправлять в наш эфирный вайбер Рокса. Помечайте, пригодится. Летом пригодится точно. 8-0-33-699-102-1. Я повторю. 699-102-1. Находите, вспоминайте хорошие поводы. Собирайтесь с мыслями, подбирайте правильные слова. Я за вас это делать не буду. Активно пишите к нам в программу «Был бы повод». Через несколько мгновений начну. Всем доброго дня. Ну а пока отправляю к вам теплые летние воздушные массы.

0: сестрами, друг для друга. Радио Рокс. Был бы
1: повод. Начинаю программу «Был бы повод». Народно-поздравительное причем. 8-0-33-699-1021. Пишите сюда, если что-то хорошее в жизни есть. Ну, ведь есть же, правда? Вот у Валентины Писаренко есть повод замечательный. Хотим поздравить на всю страну наших дорогих, любимых, замечательных родителей. Владимира Павловича Купреева и Татьяну Никитовну Купрееву. Живут они в Быховском районе, это Могилевская область. И сегодня у них замечательная дата. 60... Сколько? 60 лет совместной жизни.
2: Горько! Горько!
3: Совет да любовь.
1: Да, внушительно. Много лет, дорогие наши, вы шли по жизни и делили все. И печаль, и радость. Все это было в вашей жизни. Вырастили троих детей. Мы за это говорим вам огромное спасибо. И, пожалуйста, живите как можно дольше, радуя нас своим прекрасным самочувствием и всегда встречайте на пороге родного дома. Вот сегодня мы все, а это дети, зять, невестки, внуки и правнуки, собрались вместе, чтобы поздравить наших любимых юбиляров, ну и пожелать прежде всего крепкого здоровья, благополучия, еще долгих лет жизни, бодрости, сил и вот той самой приятной искорки счастья в ваших глазах. Владимир Павлович, Татьяна Никитовна. Счастья, любви вам еще долгие-долгие годы. А вот эта песня «Путь станет началом вот этой самой долгой, счастливой жизни, обещанной». Таисия Повали постарается для вас. Дарим вам 4 крыла.

0: Лучшие песни о главном. Рокс. Жизнь – лучшие моменты. В программе «Был бы повод».
1: Вот Николай, наш слушатель, нашел повод. Но это если еще поискать хорошенько в карманах и в кошельке, тоже что-то приятное найдется. Николай, привет. Хочу поздравить любимую жену Татьяну Александровну Скумину с последним днем календарной весны. Вот уж кто действительно ждет лето и готов его встречать. Это Татьяна Александровна и Николай. Вот такую установку дает. Лето будет лучше весны. Обещает вот Татьяна Александровна. Ловите на слове Николая. Значит, обещаю вот что, пишет Николай. Баня, рыбалка, отпуск и все сопутствующие. Все или все, Николай, тут тоже нужно уточнять. Лишние люди вам не нужны, рты в смысле. Ну а что рыбалка будет хорошая, ну это к гадалке не ходите. Хорошего, клевого вам желаю. Пусть вообще клевое будет лето. Ирина пишет, я и моя сестра Татьяна, мы сегодня полны решимости. Сегодня решили от всего сердца на всю страну поздравить нашу любимую мамочку Зою Васильевну Щербину с днем рождения. Мамочка, дорогая наша, ты всегда была для нас надежной опорой, источником бесконечной любви, и даже теперь, когда мы взрослые, твои советы для нас остаются очень ценными, а главное, меткими. Спасибо тебе. Желаем тебе крепкого здоровья, чтобы каждый день приносил новые силы и энергию для любимых дел. Пусть радость переполняет твое сердце, а счастье окружает тебя со всех сторон. Проявляется в общении с близкими, в том числе. Будь всегда такой же мудрой, доброй, неотразимой. Живи еще долго-долго в мире, в благополучии, ощущая нашу благодарность за все, что ты для нас делала и за то, что ты нам дала. Ты наш ангел. Мы тебя очень любим. Но к этому поздравлению, вот искреннему, правда, красивому, душевному, Ирина, молодец, присоединяются зятья Николай и Алексей, внуки Константин, Владислав и Максим. Мы тебя, дорогая наша, Зоя Васильевна, крепко любим.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и манибэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: На Озон «Ораспродажа» дарим скидки до 90%. Выбирайте. Мыло жидкое «Кикс» за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
4: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр Бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
5: Радио «Рокс».

0: Час за часом, год за годом. Будем вместе. Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Да, я напомню. 8-0-33-699-102-1. Так зовут наш эфирный вайбер Рокс. Такое редкое для нас, славян, имя. Мы вместе с ним в паре работаем. Он принимает, я передаю ваши приветствия, поздравления и признания. Вот пишет нам Елена Богдан и пишет из Гомеля. Ждем давно вас, Елена. Стол накрыли уже. Где ж вы бродите? Спешу поздравить с днем рождения хорошего человека. Владимира Петровича Мамрукова. За то, что поставили ударение в фамилии. Елена Богдан, это для вас. Вы знаете, Владимир Петрович Мамруков с семьей проживает в Добрыше. Это хороший человек. Дорогой братик, пусть все твои желания обязательно сбудутся. Все дела заканчиваются успехом. Ну а Боженька пусть бережет тебя от всего плохого. Пусть рядом будут надежные друзья. Светлые, приятные люди, поддержка близких. Пусть твое здоровье всегда будет отличным, настроение позитивным, а жизнь, ну а жизнь счастливой. Достатка и тепла в твой дом, рекордных урожаев на даче, я знаю, ты стараешься. Знай и помни, все родные любят тебя, дорожат и поздравляют.
3: Днем рождения!
2: Елена пишет, о, другая Елена уже, Ленкин день какой-то сегодня. Сегодня отмечает юбилейный день рождения наш дорогой человек, любимый муж для кого-то. Отец. Самый крутой дедушка, между прочим, это Виктор Вячеславович Домашевич.
3: Поздравляем!
2: Жена Марина, сын Иван, невестка Вероника, внук Влад, дочь Елена, зять Артем, внучки Олеся и Алиса. О, какая компания. Поздравляет вас, Виктор Вячеславович. Вот от этой большой дружной семьи принимайте вот такие пожелания и признания. Ты, Виктор Вячеславович, наша главная опора. Мудрый советчик и надежная стена. Спасибо за твою бесконечную заботу, за твою теплоту, за жизненный пример. Желаем тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, долгих счастливых лет жизни. Пусть каждый день приносит радость. Пусть в твоем доме всегда царят уют, мир, благополучие. Никогда не сомневайся. Очень уважаем, очень любим тебя, дорогой наш. Мужчины жмут руку, женщины целуют в щечку, угощают какими-то вкусняшками. Ну и за ваше здоровье, Виктор Вячеславович. Танцуйте, это для вас.

0: хорошо там, где мы, Рокс. Был бы повод. Программа для ваших праздников.
1: Пиши нам Вайбер. Программа «Был бы повод» Наталья Васильевна Шарейко. Так официально. Наталья, здравствуйте. С вашей помощью хочу поздравить двух моих дорогих людей с днем рождения. Это, значит, мою сватью Ларису Владимировну Дьянкову. Ей 56 лет сегодня исполнилось. И у меня же еще есть кума Наталья Ивановна Бабко. Также ее поздравляю с днем рождения. Милые мои дорогие, я хочу пожелать вам крепкого здоровья, успеха во всех делах, мирного неба над головой. Пусть все ваши мечты, планы обязательно осуществляются. Легко и в самое ближайшее время. Но еще хочу вам поблагодарить Бога за то, что эти два человека когда-то появились и есть в моей судьбе. Они добрые, отзывчивые, готовые всегда прийти на помощь, причем в любую минуту. Даже сердце подскажет, что надо находиться там. Не надо даже звать. Вот как поется в песне: «Пускай сестры... Сестры по крови не имею, но стала ты сестрой моей». Так вот, они стали для меня как две сестры. А проживают эти замечательные женщины в городе Круглое. Люблю вас, уважаю, девушки. Лариса Владимировна, Наталья Ивановна, с днем рождения!
2: С днем рождения!
1: Подкрепили, можно сказать. Наталья пишет от лица дружного коллектива магазина, который в Дворище находится. Чем обязан Наталья? Всему магазину вашему. Сегодня 31 мая, последний день весны, и мы хотим поздравить нашу коллегу и просто замечательную женщину Марию Петровну Липскую с днем рождения. Дорогая наша Петровночка, вот так вот ее уважительно, любя, конечно, называют. Мы все вас любим, все вас уважаем и желаем вам, Петровночка наша, всех-всех земных благ. Пусть вам всегда улыбается удача, сбываются все желания и мечты. Пусть своей теплотой и любовью вас согревают родные и близкие люди. От души желаем вам здоровья крепкого, везения, бодрости. Много поводов для того, чтобы чувствовать себя счастливым человеком. Ну и подольше радуйте нас своим присутствием. Торгуйте, можно сказать. Ну и для нашей именинницы хорошую песню. Какая? Так. А, нет, мы послушаем, вы знаете, вот такую песню, уж не обессудьте. Потанцует Мария Петровна, она же Петровночка. Накрасьте губы и вперед. Когда люблю...

0: улыбнись, и все получится. Радио Рокс.
1: Да, я здесь, я с вами. Много сообщений сегодня. Вайбер прилетает. За активность, за внимание к программе. Спасибо за добрые слова. Да, сегодня достойно провожаем весну и готовимся встречать лето. Вот такая установка у нас. Реализуем жизнь. Ирина пишет. Здравствуйте, Ирина. Хочу от всего сердца, от всей души поздравить своего любимого дядю Николая Халевинского из города Гомеля. У него сегодня день рождения. Поздравляю тебя, дорогой мой дядя Коля. С днем рождения. Желаю оставаться таким же энергичным, целеустремленным, жизнерадостным, каким я тебя знаю уже много-много лет. Это хорошо. Пусть в твоем доме всегда будет светло и уютно, а все невзгоды обходят стороной. И пусть все, о чем ты мечтал, сбудется, а задуманное воплотится. Благополучия тебе, здоровья отменного, железобетонного, крепчайшего. Добра и счастья. К этому поздравлению присоединяется семья Бондарь, Зоя Васильевна Щербина и семья Барсуковых. Татьяна пишет. Сегодня нашему сыну, Виталию Александровичу Деркач из города Гомеля, исполнилось 43 года.
2: С днем рождения!
1: Конечно же, родители любящие, заботливые, это... Пап Саша, мама Татьяна поздравляет с днем рождения вас. Виталий Александрович, 43 года. Хороший возраст. Желаем, чтобы все мечты сбывались. Здоровье с каждым днем должно укрепляться. Вот такую установочку, Виталий Александрович, ловите от родителей. Удачи пусть никогда не обходит тебя стороной. Любви желаем, мирного неба над головой. Всегда хорошего настроения. К этим поздравлениям еще присоединяется ваш сын, Виталий Александрович. Александр. Брат Сергея со своей семьей. Ну и хорошая песня, пусть прозвучит для Виталия Александровича. Что-нибудь такое, давайте, душевное, приятное. Я думаю, что и дяде Коле Халевинскому она тоже понравится. «Я куплю тебе дом». Если умеете играть на гитаре, берите ее в руки, теребите струны. Давайте споем.

0: Реклама. В ОМА с 18 по 31 мая дачные хиты. Туя 40-60 сантиметров, всего 8,99. Электрический кусторез 149 рублей. За садовыми товарами в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: Любители легкого жанра, спешите! Уже 2 июня в Минске уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, а также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск». Начало в 19.00. 16+. Организатор – Государственное учреждение «Культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь». Минск. Октябрьская, 5.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводства, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс». Песни нашей

0: Наши песни о главном. Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Да, он продолжает свою работу для вас, друзья. Привет и поздравления, добрые искренние слова в программе «Был бы повод». Все здесь, на Радио «Рокс». Ирина пишет. Сегодня свой день рождения отмечает моя замечательная невестушка. Екатерина Полуян из города Гродно. Катенька, я поздравляю тебя с днем рождения. Ты знаешь, вот ты привнесла в нашу семью яркий свет, красоту, искренность. Я испытываю к тебе только самое теплое, искреннее чувство. Ты замечательный человечек. Желаю тебе мягкой женственности и неувядающей молодости, безграничной нежности и искрящейся радости, вдохновения и задорного, яркого, интересного настроения. Пусть любовь остается крепкой и чистой. Пусть дом будет полной чашей. Я желаю тебе добиваться всех поставленных целей, мудрости в принятии решений и профессиональных успехов. Катенька, ты молодец. Вот мне повезло, что у меня такая невестка, а у моего сына такая жена. С днем рождения, дорогуш. Лидия пишет. Хочу отправить поздравление. Отправляем, Лидия, вместе с вами. В подарочную бумагу даже заверну. Хотите? Вот. Нашей дочери Екатерине Владимировне Шведовой. У нее сегодня юбилейный день рождения. Выросла доченька умницей, красавицей, доброй, отзывчивой и трудолюбивой, что тоже важно. И в семье у нее все хорошо, и работа ладится. Это потому что воспитание правильное, Лидия. Желаем тебе, дорогая наша Катенька, доченька, крепкого здоровья и внутренней силы. Пусть каждый твой новый день будет наполнен светом, радостью и только приятными событиями. Пусть мечты сбываются, а результаты превосходят ожидания. Ты наше главное сокровище и наша опора. С заботой, с благодарностью. Папа и мама в восхищении все, Екатерина Владимировна. Желаем вам любви жемчужной.

Анастасия пишет от всего нашего дружного медицинского центра, от коллектива. Хотим поздравить с днем рождения врача-невролога Мечислава Тарасевича, врача-анестезиолога Андрея Крючкова, медицинскую сестру Наталью Щербович, администратора с медицинским товарищем уклоном Даю Кутько, ну и медицинскую сестру анестезиста Юлию Вашкевич. Это хорошие люди. У них золотые руки, добрые сердца, много благодарных и теплых слов еще и пожеланий вы услышите сегодня в свой адрес. Поэтому красоты желаю, высоких достижений, профессионального роста, любви, уважения, радости и успехов. Пусть все это обязательно сбывается. Ну и вот Екатерина передает привет любимому мужу Александру Демидовичу. Люблю тебя всем сердцем и душой. Музыкальный подарок есть. Хорошая песенка. Давайте послушаем. Евгений Росс, Федор Добронравов постараются. Называется она «Переправа».

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ.
8: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Радио «Рокс». Наши песни

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 3 часа дня.

0: В студии Наталья Голубева. Добрый день. Календарное лето для белорусов начнется с изменений банковских правил. Так, с 1 июня ставка рефинансирования снижается на 0,5% до 9,25%. Последний раз она уменьшалась почти 11 месяцев назад. В Национальном банке это решение объяснили замедлением инфляции и стабильной ситуацией в экономике. Кроме того, с завтрашнего дня в обращение поступит обновленная банкнота номиналом 200 рублей. Она получила ряд внешних отличий от старой, улучшенные элементы защиты от подделок. Новые купюры будут появляться в банкоматах постепенно, при этом старые по-прежнему останутся в обороте. Заметные изменения по банковским карточкам произойдут в Беларусьбанке. Теперь одному клиенту выдадут не больше одной карты каждого типа. Это касается и обычных карт, и виртуальных, и карт рассрочки. Также вводится ограничение на перевыпуск. Повторно оформить ту же карту можно не раньше, чем за 3 месяца до окончания срока ее действия. Исключение сделано только для случаев утери пластика. В Минске запустят новый автобус. Один из жилых комплексов этого очень ждал. С 1 июня 200S будет курсировать по маршруту диспетчерская станция Уручье-2, агрогородок-Колодище. Предполагается, что организация данного маршрута улучшит транспортное обслуживание жителей комплекса «Зеленая гавань». Автобус поможет проживающим там людям быстрее добираться до станции метро Уручье. А в Японии появился экспериментальный сервис, который предлагает клиентам дрифт-сессии. Опробовать его пассажиры смогут с 3 июня по 1 июля. Для этого им нужно будет забронировать заезд на 90 минут. Его совершат на специальном треке. Вести автомобиль будет один из лицензированных пилотов «Формулы Дрифт». Он покажет, как нужно ездить, ну а клиент сможет наслаждаться экстремальной ездой только в качестве пассажира.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки и во всех городах вещания. Радио Рокс Белгидромет существенных осадков не обещает. Температура по стране ночью до 12 тепла, днем в Бресте плюс 24, в Витебске, Гродно и Могилеве 23, в Минске и Гомеле воздух прогреется до 22 градусов.

немножко где-то так прохладненько, но все это в ближайшее время исправится. Солнышко улыбнется всем ярким, слепящим светом по-летнему уже. Пока мы в ожидании этого настоящего летнего тепла, продолжаем программу народно-поздравительную, причем был бы повод. Здесь ваше душевное поздравление родным, близким, романтичное признание в любви, изящные комплименты, музыкальные приветствия, все это хорошим, самым достойным людям нашей страны. И это принимает все ваш, наш вайбер эфирный Рокса 8033-699-102-1. У нас с вами есть... Ну, без маленького там хвостика час, но это время пролетит очень быстро, незаметно, так что не тяните. Не забывайте указывать ударение в фамилиях близких людей, кого поздравлять будем на всю страну. Все будет отлично. Пишите, через несколько мгновений я вернусь, и мы продолжим. Так что не надо закрывать глазки и ушки. Слушаем, Рокс.

0: созданы друг для друга. Радио Рокс. Был бы
1: повод. Анна Шелик и дружная семья. Кстати, можно зарегистрировать даже как торговый знак, значит. Анна Шелик и семья производят поздравления. На всю страну мы сегодня хотим поздравить очень хорошего человека. Соседа, друга Владимира Владимировича Болсуна из городского поселка Рудинск. Он сегодня отмечает день рождения. И Анна Шелик и семья дружная поздравляет вас, Владимир Владимирович.
2: Поздравляем!
1: Желаем Божьей благодати, крепкого здоровья, счастья, успехов во всем. Вы знаете, это вот такой вот мужчина, такой человек, классный, веселый, заводной, человек-праздник. Без него вот праздник не...

0: праздник, ну, обычный день календаря. Как только появляется наш Владимир Владимирович, все. Хороводы до утра не остановить. Любит петь, танцевать, шутить, а если гуляет, то по-настоящему. Ну, я надеюсь, в хорошем смысле этого слова. Желаем тебе, дорогой наш соседушка, вереницу счастливых дней, радости и оптимизма. Живи долго, радуй нас своим присутствием еще много-много-много лет. Владимир Владимирович, с днем рождения. Вот эти аплодисменты для вас. Готовьтесь водить хоровод. Людмила пишет. Хочу поздравить также дорогого для нас человека. Василия Николаевича Котова. Сегодня наш Василий Николаевич отмечает свой очередной день рождения.
1: С днем рождения!
0: И Василию Николаевичу сейчас отгрузим поздравления. Принимайте. Крепкого здоровья желаем, семейного благополучия. У него очень добрая душа, золотые руки. Дела всегда спорятся, все получается. Даже получается то, что кто-то на это махнул рукой. Василий Николаевич, раз, и все. Все готово, все работает, все живет. Все вращается. Дорогой наш, живи долго-долго и радуй нас своим присутствием. К этим поздравлениям присоединяется любимая жена Аленка. Он только так ее называет. Его замечательной дочери Анна и Вероника, тоже так их и называют, дочери Анна и Вероника, ну и зять Кирилл. Алексей. Еще есть, да? Семьи Казакевич, Бусел, ну и вот я, его любимая женщина Людмила Геннадьевна. Людмила Геннадьевна, тут надо объясниться Василию Николаевичу, наверное, прежде всего, любимой жене Аленке. Любимой женщины у нее что, две получается? О, Василий Николаевич, счастлив... Какой? Оказывается. Хорошо. Все тихо завидуют. Гитару в руки берет Рада Рай, и она, кстати, одна не появляется. Табор цыганский рядом с ней, всегда, чтобы было весело, по-настоящему празднично. Это для вас, Василий Николаевич, и для вас, Владимир Владимирович.

0: Лучшие песни о главном. Рокс. Жизнь – лучшие моменты. В программе «Был бы повод».
1: У нашей слушательницы Натальи есть особый талант каждый день находить повод, чтобы кого-то поздравить. Не жизнь, а праздник. Наташа, молодец. Здравствуйте. Сегодня я хочу с Днем химика поздравить мою подругу Нину Николаевну Рыбакову. Она много лет отдала этой профессии, трудилась в лаборатории спектрального анализа на белорусском металлургическом заводе в Жлобине. Ну, химик, да. Сейчас на заслуженном отдыхе, но про любимую работу не забывает. Много рассказывает внучке Маше. И дома что-то время от времени даже на кухне химичит. Съедобное все. Все живы, здоровы и даже благодарят Нину Николаевну за эти химические опыты. Давайте пожелаем здоровья, счастья тебе, дорогая Ниночка, бодрости и радости от родных людей. Ну и пусть хорошая песня станет небольшим подарком для поднятия настроения. Ну, про химию, про химиков песню пока не нашел. Но что-нибудь такое летнее, бодрящее обязательно послушаем. Так, вот пишет Дмитрий Юрьевич Курганюк из города Малорита. Ой, далеко от Минска находится этот регион. Здравствуйте, Дмитрий. Хочу поздравить свою двоюродную сестренку Анну Николаевну Фунт. Она живет в городе Бресте, всегда слушает Радио Рокс. Поздравляю тебя, Анютка, с днем рождения. Анечка, я желаю тебе крепкого здоровья, сил побольше для добрых дел, успехов во всем, радости, долгих лет жизни, всегда оставаться такой же активной, позитивной, яркой, честной, мирного неба над головой, верных преданных друзей, приятных людей, семейного благополучия, побольше позитивных моментов, всего самого-самого наилучшего. Пожелал от души, от всего сердца Дмитрий Юрьевич Курганюк вам, Анна Николаевна. С днем рождения, любимая моя сестренка. А вот Александра, Ольга и Виктория, это девушки, решили передать привет прекрасному и светлому такому чечку, которого зовут Наташка. Наташа Солонец из Самохвалович. Наташенька, желаем тебе хорошего, позитивного, можно сказать, даже летнего настроения, несмотря вот на это хмурое небо майское. Скоро распогодится, уйдет циклон. Я же обещал, антициклон Александр. Джули, это так называют циклон, восвояси проведет и забудет об этом. Ну и установится на всей территории Республики Беларусь устойчивая летняя хорошая погода. Давайте передадим для Наташки хорошую летнюю песню, пусть она улыбнется. Посадка клубники будет сегодня закончена. Ну и, Наташ, к вечеру, я так полагаю, ждем уже клубничного урожая. Приятного аппетита. Лето уже поет. Где-то там мы слышим, мы слушаем. Поет для вас и Виктор Королев.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: На Озон распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Плед Комволь за 29. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бэй по телефону 8017-388-7794.
0: Радио Рокс.

0: Час за часом, год за годом. Будем вместе. Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Светлана пишет, решила поздравить на всю страну с юбилеем. Дело важное. С юбилеем Юрия Баньковского. И сегодня очередной день рождения отмечает Инна Соколовская.
3: Поздравляем!
2: Юрику, Инне, давайте пожелаем побольше солнечных, теплых дней, летних радости, успехов во всем, крепкого здоровья и семейного счастья. Галина пишет, хочу поздравить с юбилеем. Валентина, значит, мужчина, да? Валентина Корзун. Из агрогородка Богушевич, это Березинский район, как же знаем. Валентин, сейчас на работе, но постарайся пораньше закончить работу. Сегодня особенный день. Ну, во-первых, последний день весны, воскресенье. Ну и твой день рождения, в конце концов. Так что давай, закругляйся, ждем. Желаем тебе крепкого здоровья, железобетонной уверенности в своих силах и верных людей рядом. Пусть все твои цели легко достигаются, а каждый день приносит только новые поводы для радости. Долголетие тебе. Пусть ангел-хранитель неустанно еще долгие-долгие годы сопровождает тебя, берегая от всех невзгод. Ты хороший человек. Поздравили семья Жуковых, Корзун, Сотниковых, а также родные и близкие. Ложками уже стучат по тарелкам. Ждут вас, Валентин, домой. Давайте, на крыльях любви, седлайте там все, что только можно, и вперед домой отмечать. Татьяна пишет. И я хочу поздравить любимого мужчину, Евгения Свитича. Из города Жабинка. Сегодня у Женечки моего день рождения. О, Женечка, дорогой мой, пусть вот в этот твой праздник солнышко пошлет тебе теплый лучик, да побольше. А в дом пусть непременно постучится удача и счастье. Крепкого тебе здоровья, успехов в работе, прекрасного настроения, всего самого наилучшего. И пусть добрый ангел всегда тебя оберегает. Сегодня очень много таких ангельских благословение у нас в эфире. Я так понимаю, что это День Святой Троицы сказывается на этом. А будь всегда таким же жизнерадостным, красивым и ласковым, Женечка. Это твоя Татьяна. Просит для вас песню. Я знаю, что эта песня еще и мужчинам очень нравится. Игорь Киберев. Ох, молодец! Ну, постарался, можно сказать, увековечил свое имя. И лебедь белая влетает снова.

0: хорошо там, где мы, Рокс. Был бы повод. Программа для ваших праздников.
1: Группа добрых и очень даже симпатичных лиц. Это сын Андрей, дочь Ольга, внуки Анюта и Егор, а также зять Андрей, решили поздравить на всю страну с помощью программы «Был бы повод» самых дорогих и любимых нам людей. Это Анатолия Васильевича Потапенко и Потапенко Раису Михайловну из Добрушского района. Сегодня они отмечают годовщину совместной жизни. Рубиновую свадьбу.
2: Горько!
1: Анатолий Васильевич и Раиса Михайловна уже давно знают друг друга, еще больше любят друг друга. 40 лет, да, вместе, это великолепный рубеж. Желаем вам, дорогие наши, золотые и незаменимые, чтобы ваша любовь так же ярко сияла, как этот прекрасный камень. А здоровье, чтобы никогда не подводило. Пусть в вашем доме всегда царят мир, уют и благополучие. Нам всегда приятно видеть вас вместе. Пусть так будет всегда, дорогие наши. С годовщиной. Горько. С праздником, Анатолий Васильевич, Раиса Михайловна. Наконец нашли свои половинки. Это замечательно. Об этом и песня, кстати, Тамары Кутидзе. Только для вас. Говорят,

0: улыбнись, и все получится. Радио Рокс. Был бы
1: повод. Жанна, и администрация, и профсоюзный комитет филиала торфобрикетного завода, так серьезно начинаем, решила поздравить Николая Яковлевича Трубчика с прошедшим днем рождения. Ну и также вот администрация, профсоюзный комитет филиала, опять-таки, торфобрикетного завода, решили еще поздравить с днем рождения Александра Николаевича Петроченко. Этим замечательным людям, ударникам, желаем крепкого здоровья, удачи, благополучия, всего самого-самого наилучшего вам и вашим семьям. Живите долго в радости и в достатке. Елизавета пишет. Лиза, здравствуйте. Хочу поздравить нашего любимого папочку Леонида Павловича Потапчик с выходом на пенсию. На заслуженном отдыхе Леонид Павлович будет уже. Жизнь заиграет, казалось бы, еще ярче, какими-то скрытыми красками, на которых не обращал внимания, ну, ввиду своего доблестного труда. Но вот теперь с выходом на пенсию и рады близкие, потому что будут видеть вас гораздо чаще. Вы много лет трудились, не жалели сил, порой забывая об отдыхе. Вот теперь сможете как следует отдохнуть и заняться любимым делом, наконец-таки. Поэтому желаем вам крепкости духа, бодрости, океан здоровья, море благополучия и многих жизненных удовольствий. Все это можно теперь, никуда не торопясь, Леонид Павлович, смаковать. С любовью, причем это делают, поздравляют вас Максим, Лиза, тетя Оля, тетя Лена, супруга Галина Ивановна, дядя Сергей и дядя Костя. Вот с этими людьми теперь будете больше времени проводить. Татьяна пишет, регулярно слушаю вас, но решил обратиться к вам впервые. Вот что-то подтолкнуло Татьяну к этому решительному поступку, потому что есть повод. У меня есть муж, зовут его Ваня. Иван Иванович Земцов. И сегодня моему любимому мужу 57 лет. Поздравляю тебя, дорогой мой.
2: С днем рождения!
1: Ванечка, дорогой любимый, я поздравляю тебя, желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов во всем. Пусть в нашей семье всегда царит атмосфера любви, мира и взаимопонимания. Вот мне с тобой, правда, безумно повезло. Береги себя. Ты самое дорогое, что у нас есть с доченькой. Я тебя, мы тебя очень-очень любим, Ванечка. А для кого-то Иван Иванович шепотом, на вы и с уважением. Иван Иванович, вот эта песня от Игоря Слуцкого для вас. Судьба, дорога непростая.

0: Реклама.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: Любители легкого жанра. Уже 2 июня в Минске. Уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. А также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск» 16+. Организатор – государственное учреждение «Культурно-просветительный центр». Управление делами президента Республики Беларусь. Минск, Октябрьская, 5.
3: Радио «Рокс».

0: Наши песни о главном. Радио «Рокс». Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: А продолжаю программу. Елена с Кариной пишет нам. Елена, не забывайте про фамилию. Это важно все-таки персонифицировать поздравления или приветствия. Во всяком случае, Юлия будет знать, кого приветствует. Вот Юленьку Неживлеву сейчас поприветствуем и поздравим с профессиональным праздником. Елена прислала фотографию Юленьки. Доказала, что она блондинка. Сегодня, да, по календарю Всемирный день блондинок. Она у нас натуральная блондинка с большими голубыми глазами. Красавица! Уже 4 года как замужем. Ну и такую красоту муж, это зять Елены, увез в Россию. Надеюсь, вам там хорошо, Юля. Николай пишет. Хочу поздравить Елену Владимировну, маршалка, она же с Кумина, ну, тут поди разбери, такой кубик Рубика. Желаю Елене Владимировне, это хороший человек, успехов, удачи, всегда, везде и во всем. Крепкого здоровья. Николай с женой Татьяной, дочкой Екатериной, внученькой Полиной поздравили вот вас, Елена Владимировна. Кратко, сестра таланта, Николай, все понимаем. Анастасия решила поздравить со всей своей дружной семьей с днем рождения Валентину Карпович. Это мамочка дорогая наша. Возраст твой, мамуля, это время мудрости, опыта и заслуженного благополучия. Ты настоящая хранительница домашнего очага, мудрая советчица, заботливая женщина. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, крепким здоровьем и безусловным счастьем. Желаем тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, исполнения всех самых заветных желаний. Спасибо тебе за доброту, за поддержку, за любовь, которую ты всегда дарила нашим семьям. Пусть в твоей жизни будет побольше светлых, радостных, приятных моментов, а рядом всегда будут близкие люди, которые будут готовы поддержать и всегда помочь тебе. Счастья тебе, благополучия, долгих лет жизни. С уважением, наша большая дружная семья. Вот Мария также поздравляет любимую мамочку, для кого-то дочь, сестру, подругу и сватью, Наталью Заборонок. У Наташеньки сегодня день рождения. Но это не тот случай, как песня. День рождения, грустный праздник, никуда от него не деться. А все отмечает. Ну и пожелаем, чтобы жизнь твоя была наполнена только яркими, приятными, светлыми, радостными моментами, как сегодня. С любимыми и близкими тебе людьми. Не расставайся, и с ними можно будет разделить все радости твоей благополучной отныне жизни. Радуйся, улыбайся и оставайся самой красивой, самой молодой еще долгие-долгие годы, дорогая Наташенька. Ярослав Сумишевский. Вот, наконец-таки, скоро придет и время малиновым ночам. Ночам, ночам, дням. Дням — это песня хорошая. Девушки, для вас.

0: Реклама. Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Радио «Рокс».

0: из песен мир тесен. Рокс. Программа для ваших праздников.
1: Был бы повод.
0: Александр Барский.
2: Посмотрел на часы ведущий. Да. 15.55, надо бы закругляться, завершать программу «Был бы повод», и двух часов бывает мало. Это смотри, как начать, как продолжить, как разгуляться. Но время ограничено. Вот давайте еще несколько приветов, поздравлений отправлю туда, где их давно ждут. Людмила поздравляет мужа, папу, для кого-то дедушку и хорошего друга Алексея Каберского из города Бреста с днем рождения.
3: С днем рождения!
2: Дорогой наш, поздравляем тебя. Желаем тебе достигнуть всего, что ты намеревался сделать. И самое главное, чтобы ты чувствовал себя очень счастливым и нужным человеком. Хорошего, яркого, интересного дня рождения желаем. Чудесного года, нового года жизни, ну и всего самого наилучшего. Будем рядом, поддержим во всем, любим и уважаем. Это поздравление от жены, детей и внуков. Алексея, принимайте. Татьяна решила передать майское, пока еще весеннее приветствие любимому мужу Руслану Коневичу. Сегодня у него последний день отпуска. И он на даче проводит этот день в свое удовольствие. Руслан, значит, новый сезон летний встретите на работе? Ну, кто хорошо работает, тот хорошо и будет впоследствии отдыхать. Наслаждайтесь хорошей погодой, солнышко уже чаще выглядывайте за туч. Ну и хорошего дня провести желаю. Так, Елена Галкина пишет. Елена, еще раз здравствуйте. Вы знаете, моя доченька Яна Галкина закончила 9 классов. Ну и вот впереди самый волнительный, самый сложный ответственный этап – это сдача экзаменов. Яночка, дорогая моя доченька, ну не стоит волноваться и даже не сомневайся. Я уверена, ты все сможешь, все у тебя получится. Я желаю тебе не теряться, но не паниковать при этом. Это всего лишь экзамены. Это всего лишь повод показать себя с лучшей, с уверенной стороны. Я буду держать за тебя кулачки и буду молиться. Во-первых, ты молодец. Во-вторых, у тебя все получится. Нет даже никаких сомнений. В-третьих, да ты все знаешь и так. Ну, в-четвертых, спокойствие и только спокойствие. Так говорил известный мультперсонаж. Желаю тебе удачи на экзаменах и больших перспектив. Все получится. Несомненно, ты их сдашь. Вот такую установку мы с Еленой даем вам, Яна. Все пройдет быстро, легко, круто, хороших отметок. Присоединяется еще брат Никита, сестра Кристина, бабушка Наташа, тетя Саша с семьей и какой-то еще Криштиану Роналду некоторое время назад написал ваш адрес, Яна Галкина, вот эти поздравления и пожелания. Ну и хорошая песня летняя для вас. Ну а я прощаюсь с вами. Услышимся уже летом. Пока!

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 4 часа дня.

0: В студии Наталья Голубева. Добрый день. Жировки в Беларуси потяжелеют. 1 июня в республике начнется второй этап повышения тарифов на коммунальные услуги. Изменится стоимость горячей воды и отопления. В среднем платеж станет больше на 3 рубля. Также на 7,3% с начала лета подорожает электроэнергия для нужд отопления. Выпускные экзамены для учащихся 9 классов стартуют завтра. Как и годом ранее, им предстоят 4 обязательных испытания – изложение по русскому и белорусскому языкам, контрольная работа по математике и устный экзамен по истории страны. Тексты заданий для письменных испытаний, как и прежде, специалисты Министерства образования обнародуют через средства массовой информации по телевидению и радио, а также разместят на своем сайте. Завершатся экзамены 10 июня. Польские дизель-поезда решили временно снять с маршрута Минск-Могилев-Минск. Вместо них сегодня и завтра будут ходить составы из вагонов локомотивной тяги. Причиной замены на белорусской железной дороге назвали внеплановый ремонт подвижного состава и подчеркнули, что пассажирам, ранее купившим квитки в бизнес-класс, будет возмещена разница в стоимости проезда при обращении в билетные кассы. Бесплатные показы кино под открытым небом стартуют в столице. Все лето по выходным они будут организованы у Дворца спорта. Это часть программы летнего музыкально-туристического сезона. Регистрация на сеансы не нужна. Начало в 6 вечера, а заканчиваться показы будут в 23:30. Сегодня, например, можно будет увидеть фильмы «Черный замок Ольшанский» и «Мышиный переполох». А Министерство финансов США готовится печатать банкноты номиналом $250 с изображением Дональда Трампа и ожидают лишь одобрения Конгресса. Дело в том, что сейчас на американской валюте не может быть изображен живой человек, а на банкнотах должна быть надпись «На Бога уповаем». Однако, если новые купюры все же будут выпущены, это будет не единственный способ увековечить президентство Трампа на бумажных деньгах. В марте Минфин заявил, что его подпись появится на банкнотах. Тогда ведомство объяснило этот шаг подготовкой к 250-летию штатов.
1: Погода.
0: Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки и во всех городах вещания. Радио Рокс Белгидромет существенных осадков не обещает. Температура по стране ночью до 12 тепла, днем в Бресте плюс 24, в Витебске, Гродно и Могилеве 23, в Минске и Гомеле воздух прогреется до 22 градусов.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс», официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
4: Добрый день! Радио

0: Остановки сердца.
1: Реклама.
2: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте тушь для ресниц Белор Дизайн за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
3: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радио «Рокс».

Она идет беспечно и воздушно, и в волосах играет ветерок. Уверена в себе и добродушна, но никому не скажет номерок. Любви всегда ни много и ни мало, и кто любил, наверное, пойму. Сердец она немало разбивала, но верность сохранила одному. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо, а цифры только цифры, ерунда.

Ее глаза два тихих океана. В ее груди ритмично бьется пульс. Божественно, блистательно, желанно. Не 20 ей уже, да ну и пусть. Она всегда, что королева бала, случайный взгляд притянет, как магнит. Сердец она немало разбивала, но верность леди одному хранит. А девушка уже и молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже и молода, внутри нее огонь тайфун торнадо. А цифры только цифры, ерунда. Но вам их знать, наверное, не надо. А девушка уже не молода, но в паспорт мы заглядывать не будем. Душа ведь не стареет никогда, по крайней мере, говорят так люди. Пусть девушка уже не молода, внутри нее огонь, тайфун, торнадо. А цифры, только цифры, ерунда. Но вам их знать, наверное, не надо.

сказочный замок, наш домик у озера, где ты со мною была. Лодка причалила раннюю осенью,

0: Реклама.
1: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Радио Рокс. Наши песни.

сегодня дождь, и за окном грохочет гром. И я сижу весь день, не покидая дом. От скуки я открыл наш старенький альбом. И сразу фото, где сидите вы с котом. А кот красивый был с пушистейшим хвостом. Кот по ночам гулял, а днем лежал пластом. И вот однажды он ушел, как ты потом. И не вернулся больше в дом, ну что о том. А кот красивый был с пушистейшим хвостом. Кот по ночам гулял, а днем лежал пластом. И вот однажды он ушел, как ты потом. И не вернулся больше в дом, ну что о том. Другого в дом я не привел себе кота. Коты друзьями не бывают никогда.

0: ошибся, прям-таки беда. Тебя в одну влюблен, и знаешь, навсегда. Я закрываю наш с тобой фотоальбом. Хочу забыть о том, что связано с котом. А за окном свежо, все вымыто дождем. И пес стоит и ждет, когда гулять пойдем. И вот с бульдогом мы по улицам идем. И каждый думает о чем-то, о своем. Мы тянем время, чтобы не возвращаться в дом, где на столе лежит тот старенький альбом. Ну что о том?
1: Рокс на своей волне.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 5 вечера.

Завтра придет другой рассвет, новый, ты в нем найдешь ответ. Если одна закрыта дверь, будет другая, ты поверь. Знаю, что нелегко сейчас.

0: что разукрасил в черный цвет. Любовь, которой больше нет.
1: Мы созданы друг для друга. Радио «Рокс».

безоглядно, с песка смывая юности следы. С годами все становится понятно.

Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки и во всех городах вещания «Радио Рокс». Белгидромет существенных осадков не обещает. Температура по стране ночью до 12 тепла, днем в Бресте плюс 24, в Витебске, Гродно и Могилеве 23, в Минске и Гомеле воздух прогреется до 22 градусов.

0: Platinum Rocks.
1: Я знаю, как строились замки в песках, простоявшие тысячу лет.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Радио «Рокс».

0: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, честно, честно.
1: Наши песни.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 6 вечера.

Уж сколько этих дней сердце голубем в окно, и так хотелось мне открыть его. Ах, мне бы догадаться, ах, мне бы догадаться, что надо повидаться, что надо повидаться, хотя бы повстречаться, хотя бы повстречаться, найти.

0: если б догадался я.
1: Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. Строя!

Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, и во всех городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет существенных осадков не обещает. Температура по стране ночью до 12 тепла, днем в Бресте плюс 24, в Витебске, Гродно и Могилеве 23, в Минске и Гомеле воздух прогреется до 22 градусов.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6.

Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, и во всех городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет существенных осадков не обещает. Температура по стране ночью до 12 тепла, днем в Бресте плюс 24, в Витебске, Гродно и Могилеве 23, в Минске и Гомеле воздух прогреется до 22 градусов.

0: Radio Rocks.
1: Дни летят под горочку, половины нет. Зарастает корочкой горечь прошлых лет. Будет то, что сбудется, как тут ни крути. Слезы — это лужицы.

Годы — это камушки, деньги — как вода. Я стою на краешке, горе — не беда. Это только с возрастом слышно.

разгонит скрипом мою грусть, и в горле слезы станут комом, когда я навсегда вернусь.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

у Мерлин взлетела белая юбчонка. Я стиснул зубы ветром, овладев. Полон стакан ли пуст, я как бездомный пес.

Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, и во всех городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет существенных осадков не обещает. Температура по стране ночью до 12 тепла, днем в Бресте плюс 24, в Витебске, Гродно и Могилеве 23, в Минске и Гомеле воздух прогреется до 22 градусов.

0: Радио Рокс.
1: Заветную бутылочку достал из гардероба я, но как не выпит стопочку в такой чудесный день. Мы чокнемся за родину, за красную смородину, за тину да болотину окрестных деревень. Отправлю в небо пробочку, налью второй.

0: Начало часа представляет букмекерская компания «Макслайн».
1: Ты крути, крути гуся, с «Макслайном» ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на «Макслайн.бай» и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С «Макслайном».
3: В Беларуси 9 вечера.

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, и во всех городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет существенных осадков не обещает. Температура по стране ночью до 12 тепла, днем в Бресте плюс 24, в Витебске, Гродно и Могилеве 23, в Минске и Гомеле воздух прогреется до 22 градусов.

0: Топлю ночи горькими грезами.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С MaxLine'ом.
4: В Беларуси 11 вечера.

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM. «Рокс». Лучшие песни о главном –

Переменная облачность ожидается в республике в ближайшие сутки, и во всех городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет существенных осадков не обещает. Температура по стране ночью до 12 тепла, днем в Бресте плюс 24, в Витебске, Гродно и Могилеве 23, в Минске и Гомеле воздух прогреется до 22 градусов.

махнул, не глядя, сороковник, виски покрыла седина. Ни лейтенант и ни полковник, за все заплачено сполна. Заходит скука в дом без стука, и мы с ней по 150. В ее глазах разлука, мука, в моих слезиночки блестят. Заходит скука в дом без стука, и мы с ней по 150. В ее глазах разлука, сука, в моих все искорки горят. Что дни, что месяцы, что годы летят, летят, как ни крути, но ходят где-то пароходы, а я стою на паперти. Заходят в дом другие люди, слышны другие имена. Ушли друзья, иных не будет, и в этом не моя вина.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine.
3: В Беларуси пол.

скучаю по тебе, губы бантиком. Кто целует их теперь, твои пальчики? Ты последняя любовь, хоть и поздняя, как смородиновый цвет, что по осени.

наши спальни. Ангел пойман зеркалами, перед магией зеркал бессильны крылья. Мы уже забыли сами.

В новом мире не хватает света или измерения. И не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что любовь, любовь.

мир по кусочкам собрав и потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

0: Radio Rocks.
1: Как хочется не слышать новостей, как хочется вздохнуть.

искали сердца свои, мы искали глаза друг друга, уходили на край земли, где колдует седая вьюга. Был и штиль, и девятый вал, было, кажется, все на свете, как художник переписал.

Это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собой мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами,

0: Радио Рокс.
1: Одиночество вовсе не повод печалиться. Одинокие люди все чаще встречаются. В суете прожигая дни, остаемся совсем одни. И по этой причине нетрудно отчаяться.

0: тебе.
1: Не представляешь, мам.
2: Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM.

что-то утаил, что-то не сказал, а хотел сказать о многом. Чувства все мои выдадут глаза, ты же мне дана.

0: все у нас с тобой понимает.
1: Если очень хочется, все получится. Радио «Рос».